0: некому нести караул. Остальные наскоро обедали в сарае для Кобры. Снаружи Соренсен и Дрейк обсуждали сложившееся положение. «На ночь придется всех загнать в сарай», — сказал Дрейк. «Рисковать слишком опасно. В темноте может напасть квидак». Соренсен кивнул. За один день он постарел лет на 10. «А утром разработаем какой-нибудь план», — продолжал Дрейк. «Мы... Я что-то не то говорю, Билл?»
1: «По-твоему, у нас есть какие-то шансы?» — спросил Соренсен.
2: «А как же? Отличные шансы!»
0: «Ты рассуждай практически», — сказал Соренсен. «Чем дольше это будет тянуться, тем больше зверья квидак сможет на нас натравить. Какой у нас выход?»
2: «Выследить его и убить».
0: «Проклятая тварь не крупнее твоего большого пальца», — раздраженно возразил Соренсен. «Как прикажешь его выслеживать?»
2: «Что-нибудь да придумаем», — сказал Дрейк.
0: Соренсен начинал его тревожить. Состояние духа в экспедиции и так оставляло желать лучшего, и нечего Соренсену дальше его подрывать.
1: «Хоть бы кто подстрелил эту чертову птицу», — сказал Соренсен, поглядев в небо.
0: Примерно раз в четверть часа райская птица пикировала, чтобы рассмотреть лагерь вблизи, и не успевал караульный прицелиться, снова взмывала на безопасную высоту.
2: «Мне она тоже на нервы действует», — признался Дрейк.
0: «Может, ее для того и запустили. Но рано или поздно мы...» Он не договорил. Из сарая послышалось громкое гудение передатчика, и голос Элла Кейбла произнес:
3: «Внимание, внимание! Вызывает Вуану! Нам нужна помощь!»
0: Дрейк и Соренсен вошли в сарай. Сидя перед передатчиком, Кейбл бубнил в микрофон:
3: «Мы в опасности! Мы в опасности! Вызывает Вуану! Нам нужна...»
1: «Черт побери, ты хоть соображаешь, что делаешь?» — оборвал его Дрейк.
0: Кейбл повернулся и смерил его взглядом. По рыхлому розоватому телу Кейбла струйками лился пот.
2: «Прошу по радио о помощи, вот что я делаю. По-моему, я вышел на контакт, но мне еще не ответили».
0: Он повертел ручку настройки, и из приемника прозвучал скучающий голос с английским акцентом.
4: «Значит, пешка D2, D4? Почему ты ни разу не попробовал другое начало?»
0: Последовал шквал помех, и кто-то ответил глубоким басом:
5: «Твой ход. Заткнись и ходи».
4: «Хожу, хожу», —
0: произнес голос с английским акцентом.
4: «Кони в 6».
0: Дрейк узнал голоса. Это были коротковолновики-любители, плантатор с Бугенвилли и хозяин магазинчика в Рабауле. Каждый вечер они на час выходили в эфир поругаться и сыграть партию в шахматы. Кейбл нетерпеливо постучал по микрофону.
3: «Внимание!» — произнес он. «Вызывает Вуану! Экстренный вызов!»
0: Дрейк подошел к Кейблу и, взяв микрофон у него из рук, осторожно положил на стол.
1: «Мы не можем просить о помощи», — сказал он.
2: «Что ты мелешь?» — закричал Кейбл. «Мы должны просить!»
0: Дрейк почувствовал, что смертельно устал.
1: «Послушай, если мы пошлем сигнал бедствия, на остров тут же кто-нибудь приплывет. Но они не будут подготовлены к тому, что здесь творится. Квидак их захватит и использует против нас».
2: «А мы им объясним, что происходит», — возразил Кейбл.
1: «Объясним? Что именно? Что контроль над островом захватывает какое-то неизвестное насекомое? Они решат, что мы все свихнулись от лихорадки, и с первой же шхуной, которая курсирует между островами, направят нам врача».
0: «Дэн прав», — сказал Соренсен. «В такое не поверишь, пока не увидишь собственными глазами».
1: «А к тому времени», — добавил Дрейк, — «будет уже поздно. Икинс все понял, прежде чем до него добрался квидак. Поэтому он и сказал, что никаких сообщений не надо».
0: Кейбл все еще сомневался.
2: «Тогда зачем он велел забрать передатчик?»
1: «Затем, чтобы сам не смог отправить сообщение, когда квидак его охомутает», — ответил Дрейк. «Чем больше кругом народу, тем легче квидаку делать свое дело. Будь передатчик у него, он бы в эту самую минуту уже вопил о помощи».
2: «Да, так оно вроде и выходит», — безнадежно признал Кейбл. «Но, черт побери, самим-то нам со всем этим не справиться».
0: «Придется справляться. Если квидаку удастся нас захватить, а потом выбраться с острова, конец матушке Земле. Крышка. Никаких тебе всемирных войн, ни водородных бомб с радиоактивными осадками, ни героических группок сопротивления. Все и вся превратятся в составляющие этого квидачьего сообщества».
2: «Так или иначе, а помощь нам нужна», — стоял на своем Кейбл. «Мы здесь одни, от всех отрезаны. Допустим, мы предупредим, чтобы корабль не подходил к берегу».
0: «Не выйдет», — сказал Дрейк. «К тому же, если бы захотели, мы все равно не сможем просить о помощи».
2: «Почему?»
1: Потому что передатчик не работает. Ты говорил в бездействующий микрофон.
2: А принимает нормально.
0: Дрейк проверил, все ли включено.
1: Приемник в порядке. Но, видимо, где-то что-то разъединилось, когда мы вытаскивали рацию из корабля. На передачу она не работает.
0: Кейбл несколько раз щелкнул по мертвому микрофону и положил его на место. Все столпились вокруг приемника, следя за партией между рабоульцем и плантатором с Бугенвилля.
4: Пешка С4.
5: Пешка Е6.
4: Конь С3.
0: Неожиданно отрывистой очередью затрещали помехи, сошли на нет, потом снова прозвучали тремя отчетливыми очередями.
1: «Как ты думаешь, что это?» — спросил Соренсен.
0: Дрейк пожал плечами.
1: «Может быть, все что угодно. Собирается шторм и...»
0: Он не закончил фразы. Стоя у открытой двери, он заметил, что едва начались помехи, райская птица камнем упала вниз и пронеслась над лагерем. Когда же она вернулась на высоту и возобновила свое медленное кружение, помехи прекратились.
1: «Любопытно», — сказал он.
0: «Ты видел, Билл?
1: Как только снова пошли помехи, птица сразу снизилась».
0: «Видел», — ответил Соренсен. «Думаешь, это не случайно?»
1: «Не знаю. Нужно проверить».
0: Дрейк вытащил бинокль, прибавил в приемнике звук и вышел из сарая понаблюдать за джунглями. Он ждал, прислушиваясь к разговору шахматистов, который происходил за 3-4 сотни миль от острова.
5: «Ну давай, ходи!»
1: «Дай же подумать минуту!»
5: «Минуту! Слушай, я не собираюсь всю ночь торчать перед этим треклятым передатчиком. Ходи!»
0: Раздался взрыв помех. Из джунглей семенящим шажком вышли 4 свиньи. Они продвигались медленно, как разведгруппа, которая нащупывает уязвимые места в обороне противника. Свиньи остановились, помехи кончились. Караульный Бирнс вскинул ружье и выстрелил. Животные повернули и под треск помех скрылись в джунглях. Помехи затрещали вновь. Райская птица спикировала для осмотра лагеря и снова поднялась на безопасную высоту. После этого помехи окончательно прекратились. Дрейк опустил бинокль и вернулся в сарай.
1: «Точно», — сказал он. «Помехи связаны с Квидаком. Мне кажется, они возникают, когда он пускает в дело зверей».
0: «По-твоему, он управляет ими по радио?» — спросил Соренсен.
1: «Похоже на то», — ответил Дрейк. «Либо впрямую по радио, либо посылает приказы на длине радиоволн».
0: «В таком случае», — сказал Соренсен. «И сам он что-то вроде маленькой радиостанции».
5: «Похоже. Ну и что?»
1: «А то», — пояснил Соренсен, — «что его можно запеленговать».
0: Дрейк энергично кивнул, выключил приемник, пошел в угол и взял портативный пеленгатор. Он настроил его на частоту, на которой Кейбл поймал разговор между Рабаулом и Бугенвиллем, включил и стал в дверях. Все следили за тем, как он вращает рамочную антенну. Он засек сигнал наибольшей мощности, медленно повернул рамку, снял пеленг и перевел его на компасе в азимут. Затем сел и развернул мелкомасштабную карту Юго-Западной Океании. «Ну как?» — поинтересовался Соренсен.
1: «Это Квидак?»
0: «Должен быть он», — ответил Дрейк. «Я засек твердый ноль почти точно на юге. Он прямо перед нами в джунглях».
1: «А это не отраженный сигнал?»
5: «Я взял контрольный пеленг».
1: «Может, это какая-нибудь радиостанция?»
5: «Исключено. Следующая станция прямо на юге Сидней, а до него 1700 миль. Для нашего пеленгатора многовато».
1: «Нет, это Квидак, можно не сомневаться».
0: «Стало быть, у нас есть способ его обнаружить», — сказал Соренсен. «Двое пойдут в джунгли с пеленгаторами
1: и расстанутся с жизнью», — закончил Дрейк.
5: «Мы можем запеленговать Квидака, но его звери обнаружат нас куда быстрее».
1: «Нет, в джунглях у нас ни малейшего шанса».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy.
1: «Выходит, это нам ничего не дает», — сказал Соренсен. Вид у него был совсем убитый.
5: «Дает и немало», — возразил Дрейк. «Теперь у нас появилась надежда».
1: «То есть?» «Он управляет животными по радио. Мы знаем, на какой частоте он работает, и можем ее занять. Будем глушить его сигналы».
0: «Ты уверен?»
5: «Уверен? Конечно, нет. Но я знаю, что две радиостанции в одной зоне не могут работать на одной частоте. Если мы настроимся на частоту Квидака и сумеем забить его сигналы...»
0: «Понимаю», — сказал Соренсен.
1: Может, что-нибудь и получится. Если нам удастся заблокировать его сигналы, он не сможет управлять зверьем, а уж тогда запеленговать его будет нетрудно.
6: Хороший план, сказал Дрейк, но с одним маленьким недостатком. Передатчик у нас не работает. Без передатчика нет передачи, а без передачи глушение.
1: Ты сумеешь его починить? Спросил Соренсен.
6: Попробую, ответил Дрейк. Но особенно не надеюсь. Всеми радиоделами в экспедиции заведовал Икинс.
1: У нас есть запчасти, сказал Соренсен. Лампы, инструкции.
6: Знаю. Дайте время, и я разберусь, что там вышло из строя. Вопрос в том, сколько времени соизволит нам дать квидак.
0: Медно-красный солнечный диск наполовину ушел в океан. Закатные краски тронули громаду грозовых туч и растворились в коротких тропических сумерках. Кладоискатели принялись укреплять на ночь дверь и окна сарая. Дрейк снял заднюю крышку передатчика и пришел в ужас от обилия проводов и ламп. Металлические коробочки были, скорее всего, конденсаторами, а покрытые воском цилиндрические штучки с равным успехом могли оказаться и катушками сопротивления, и чем-то еще. От одного взгляда на это непонятное и хрупкое хозяйство голова шла кругом. Как в нем разобраться? И с чего начать? Он включил рацию и выждал несколько минут. Кажется, горели все лампы, одни ярко, другие тускло. Он не обнаружил ни одного оборванного провода. Микрофон по-прежнему не работал.
1: Итак, с поверхностным осмотром покончено. Следующий вопрос: получает ли рация достаточно питания?
0: Он выключил ее и проверил батарею аккумулятора вольтметром. Батареи были заряжены до предела. Он снял свинцовые колпачки, почистил и поставил обратно, проследив, чтобы они плотно сели на место. Проверил все контакты, прошептал льстивую молитву и включил передатчик. Передатчик все так же молчал.
1: Дрейк с проклятием выключил его в очередной раз. Он решил заменить все лампы, начиная с тусклых. Если это не поможет, он попробует заменить конденсаторы и катушки сопротивления. А если и это ничего не даст, то пустить себе пулю в лоб никогда не поздно. С этой жизнерадостной мыслью он распечатал комплект запасных деталей и принялся за дело.
0: Все остальные тоже были в сарае, заканчивали подготовку к ночи. Дверь заперли и посадили на клинья. Два окна пришлось оставить открытыми для доступа воздуха. В противном случае кладоискатели просто задохнулись бы от жары. Но к каждой раме прибили по сложенной вдвое крепкой противомоскитной сетки, а у окон поставили часовых. Через плоскую крышу из оцинкованного железа ничто не могло проникнуть, но земляной пол, хоть и был плотно утрамбован, все же вызывал опасения. Оставалось одно – не сводить с него глаз. Кладоискатели устраивались на долгую тревожную ночь. Дрейк продолжал возиться с передатчиком, повязав лоб носовым платком, чтобы пот не тек в глаза. Через час зажужжало переговорное устройство. Соренсен ответил на вызов.
1: «Что вам нужно?»
7: «Мне нужно», — произнес квидак голосом Икинса, «чтобы вы прекратили бессмысленное сопротивление. Я хочу, чтобы вы со мной слились. У вас было время обдумать положение, и вы должны понимать, что другого выхода нет».
1: «Мы не хотим с вами сливаться», — сказал Соренсен.
7: «Вы должны», — заявил квидак.
1: «Вы собираетесь нас заставить?»
7: «Это сопряжено с трудностями», — ответил квидак. «Мои звериные составляющие не годятся как инструмент принуждения. Икинс — замечательный механизм, но он у нас один. Сам я не имею права подвергать себя опасности. Это поставит под угрозу высшую цель квидака».
1: «Получается тупик», — заметил Соренсен.
7: «Нет! Нам сложно только вас захватить. Убить вас совсем не трудно».
1: Все, кроме Дрейка, поежились. Он же, занятый передатчиком, даже не поднял головы.
7: «Мне бы не хотелось вас убивать», — продолжал квидак. «Но все решает высшая цель квидака. Она может не осуществиться, если вы не вольетесь, и окажется под угрозой, если вы покинете остров. Поэтому вы либо вольетесь, либо будете ликвидированы».
1: «Мне это видится по-другому», — сказал Соренсен. «Если вы нас убьете, допустим, вы в состоянии нас убить, вам ни за что не выбраться с острова. Икинс не справится с Кетчем в одиночку».
7: «Отплывать на Кетче нет никакой необходимости», — возразил квидак. «Через полгода сюда опять зайдет рейсовая шхуна. На ней мы с Икинсом и покинем остров. К этому времени никого из вас не будет в живых».
1: «Вы нас запугиваете», — сказал Соренсен.
8: С чего вы взяли, будто сможете нас убить? Днем-то у вас не очень получилось.
0: Он поймал взгляд Дрейка и показал на рацию. Дрейк развел руками и вернулся к работе.
7: «Днем я и не пытался», — сказал Квидак. «Я займусь этим ночью». «Этой ночью, чтобы не дать вам найти более действенную систему защиты. Сегодня ночью вы должны со мной слиться, или я убью одного из вас».
0: «Одного из нас?»
7: «Да, одного человека. Через час другого. Возможно, это заставит оставшихся передумать и слиться. А если нет, то к утру вы все погибнете».
0: Дрейк наклонился и шепнул Соренсену.
9: «Потяни резину, дай мне еще минут 10. Я, кажется, нашел, в чем загвоздка».
0: Соренсен произнес.
7: «Нам бы хотелось побольше узнать о сообществе Квидака. Лучший способ узнать — это слиться».
0: «Но сперва мы все-таки хотели бы узнать немного больше».
7: «Это состояние просто нельзя описать», — произнес Квидак убедительно, горячо и настойчиво. «Попытайтесь вообразить, что вы — это именно вы, в то же время вас подключили к совершенно новым разветвленным системам чувств. Вы, например, можете узнать мир, каким его ощущает собака, когда бежит лесом, ориентируясь по запаху, и этот запах для нее и для вас тоже станет таким же, как дорожный указатель. Совсем по-другому воспринимает действительность рак-отшельник. Через него вы постигнете медленный взаимообмен жизненных форм на стыке суши и моря. У него очень продленное чувство времени. А вот у райской птицы наоборот. Она воспринимает мгновенно и все пространство разом. Каждое существо на земле, под землей и в воде, а их множество, имеет свое собственное особое восприятие реальности. И оно, как я обнаружил, не очень отличается от мировосприятия живых организмов, некогда обитавших на Марсе».
0: «А что случилось на Марсе потом?» — спросил Соренсен.
7: «Все формы жизни погибли», — скорбно ответил Квидак. «Все, кроме Квидака. Это случилось в незапамятные времена. А до того на всей планете царили мир и процветание. Все живые существа были составляющими в сообществе Квидака. Но доминантная раса оказалась генетически слабой. Рождаемость во время падала, последовала полоса катастроф. В конце концов, вся жизнь прекратилась. Остался один Квидак».
0: «Потрясающе», — заметил Соренсен с иронией.
7: «Это был дефект расы», — поспешил возразить Квидак. «У более стойкой расы, такой как на вашей планете, инстинкт жизни не будет подорван. Мир и процветание будут длиться у вас бесконечно».
0: «Не верю. То, что случилось на Марсе, повторится и на Земле, если вам удастся ее захватить. Проходит какое-то время, и рабам просто-напросто надоедает цепляться за жизнь».
7: «Вы не будете рабами. Вы будете функциональными составляющими в сообществе Квидака».
0: «А править этим сообществом будет, разумеется, Квидак», — заметил Соренсен. «Как пирог не режь, а начинка все та же».
7: «Вы судите о том, чего не знаете», — сказал Квидак. «Мы достаточно побеседовали. В ближайшие 5 минут я готов умертвить одного человека. Намерены вы слиться со мной или нет?»
0: Соренсен взглянул на Дрейка. Дрейк включил передатчик. Пока передатчик нагревался, на крышу обрушились струи дождя. Дрейк поднял микрофон, постучал по нему и услышал в динамике щелчок.
7: «Работает», — сказал он.
0: В это мгновение что-то ударилось в затянутое сеткой окно. Сетка провисла. В ней трепыхался крылан, свирепо посматривая на людей крохотными красными глазками.
7: «Забейте окно!» — крикнул Соренсен.
0: Не успел он договорить, как вторая летучая мышь врезалась в сетку, пробила ее и шлепнулась на пол. Ее прикончили, но в дыру влетели еще 4 крылана.
7: Дрейк остервенело от них отбивался, однако не сумел отогнать их от рации. Летучие мыши метили ему прямо в глаза, и Дрейку пришлось отступить.
0: Один крылан угодил под удар и упал на землю с переломанным крылом, но остальные добрались до рации и столкнули ее со стола. Дрейк безуспешно попытался ее подхватить. Он услышал, как лопнули лампы, но должен был защищать глаза. Через несколько минут они прикончили еще 2 крыланов, а уцелевшие удрали в окно. Окна забили досками. Дрейк наклонился и осмотрел передатчик.
7: «Удастся наладить?» — спросил Соренсен.
0: «И думать нечего», — ответил Дрейк. «Они выдрали все провода».
7: «Что же нам теперь делать?»
0: «Не знаю», — раздался голос Квидака.
7: «Вы должны немедленно дать ответ».
0: Никто не сказал ни слова.
7: «В таком случае, — произнес Квидак, — я вынужден, как ни жаль, одного из вас сейчас умертвить».

0: Дождь хлестал по железной крыше, ветер задувал все сильнее. Издалека приближались раскаты грома. Но в сарае раскаленный воздух стоял неподвижно. Висевший на центральной балке керосиновый фонарь освещал середину помещения резким желтым светом, оставляя углы в глубокой тени. Кладоискатели подались к центру, подальше от стены, стали спинами друг к другу, что натолкнуло Дрейка на сравнение со стадом бизонов, сбившихся в круг для отпора волку, которого они чуют, хотя еще не видят. Кейбл сказал:
1: «Послушайте, может попробовать это сообщество Квидака? Может, оно не такое уж страшное, как...»
0: «Заткнись», — отрезал Дрейк.
1: «Сами подумайте», — увещевал Кейбл. «Это все-таки лучше, чем помирать, скажете, нет?»
0: «Пока никто еще не умирает», — возразил Дрейк. «Сделай милость, заткнись и гляди в оба».
1: «Меня сейчас, кажется, вырвет», — сказал Кейбл. «Выпусти меня, Дэн».
0: «Блюй, где стоишь», — посоветовал Дрейк. «И не забывай смотреть в оба».
1: «Нет у тебя права мне приказывать», — заявил Кейбл и шагнул было к двери, но сразу же отскочил.
0: В дюймовый зазор между дверью и полом пролез желтоватый скорпион. Ресечич раздавил его каблуком, растоптал в кашу и завертелся на месте, отмахиваясь от трех ос, которые проникли через забитое окно.
2: «Плевать на ос!» — крикнул Дрейк. «Следите за полом!»
0: Из тени выползли несколько мохнатых пауков. Они ворочались на земле, а Дрейк и Ресетич лупили по ним прикладами. Бирнс заметил, что из-под двери вылезает огромная плоская многоножка. Он попробовал на нее наступить, промахнулся. Многоножка мигом очутилась у него на ботинке, потом выше на голой икре. Бирнс взвыл. Вокруг ноги у него словно обвелась раскаленная стальная лента. Он успел, однако, раздавить многоножку, прежде чем потерял сознание. Дрейк осмотрел ранку и решил, что она не смертельна. Он растоптал еще одного паука, но тут Соренсен тронул его за плечо. Дрейк поглядел в дальний угол, куда тот показывал. К ним скользили две большие змеи. Дрейк признал в них черных гадюк. Обычно пугливые, сейчас они наступали с бесстрашием тигра. Кладоискатели в ужасе заметались, пытаясь увернуться от змей. Дрейк выхватил револьвер и опустился на одно колено. Не обращая внимания на ос, которые велись вокруг, он в колеблющемся свете фонаря попытался взять на мушку изящную живую мишень. Гром ударил прямо над головой. Долгая вспышка молнии осветила сарай, сбив Дрейку прицел. Он выстрелил, промахнулся и приготовился отразить нападение. Змеи не стали нападать. Они уползали, отступая к крысиному ходу, через который проникли. Одна быстро проскользнула в нору, вторая двинулась следом, но остановилась на полдороге. Соренсен тщательно прицелился из винтовки, но Дрейк отвел ствол.
3: «Постой-ка минутку».
0: Змея помешкала, затем выползла из норы и снова заскользила по направлению к людям. Новый раскат грома и яркая вспышка. Гадюка повернула назад и, извиваясь, исчезла в норе.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Шекли. «Поединок разумов». Окончание. «В чем дело?» — спросил Соренсен. «Змеи испугались грозы?»
1: «Нет, вся хитрость в молнии», — ответил Дрейк. «Вот почему Квидак так спешил. Он знал, что надвигается буря, а он еще не успел закрепиться на острове».
0: «Что ты хочешь сказать?»
1: «Молния», — объяснил Дрейк. «Электрическая буря. Она глушит его радиокоманды. А когда его заглушают, звери снова становятся обычным зверьем и ведут себя, как им и положено. Чтобы восстановить управление, ему требуется время».
2: «Буря когда-нибудь кончится», — сказал Кейбл.
1: «На наш век, может, и хватит», — сказал Дрейк.
0: Он взял пеленгатор и вручил один из них Соренсену.
1: «Пойдем, Билл. Мы выследим эту тварь прямо сейчас».
3: «Эй!» — позвал Ресетич. «А мне что делать?»
1: «Можешь пойти искупаться, если через час не вернемся», — ответил Дрейк.
0: Дождь сёк косыми струями, подгоняемый яростными порывами юго-западного ветра. Гром гремел, не смолкая, и каждая молния, как казалось Дрейку и Соренсену, метила прямо в них. Они дошли до джунглей и остановились.
1: «Здесь мы разойдемся», — сказал Дрейк. «Так больше шансов сойтись на Квидаке».
0: «Верно», — согласился Соренсен.
1: «Береги себя, Дэн».
0: Соренсен нырнул в джунгли. Дрейк прошел 50 ярдов вдоль опушки и тоже шагнул в заросли. Он продирался напрямик. За поясом у него был револьвер, в одной руке пеленгатор, в другой — фонарик. Джунгли, чудилось ему, жили своей собственной злой жизнью, как будто ими заправлял Квидак. Лианы коварно обвивались вокруг ног, а кусты стремились заключить его в свои цепкие объятия. Каждая ветка так и норовила хлестнуть его по лицу, словно это доставляло ей особое удовольствие. Пеленгатор отзывался на разряд при каждой вспышке, так что Дрейк с большим трудом держался курса. Но Квидаку, конечно, достается еще и не так, напоминал он себе. В перерывах между разрядами молний Дрейк выверял пеленг. Чем глубже он забирался в джунгли, тем сильнее становился сигнал Квидака. Через некоторое время он отметил, что промежутки между вспышками увеличиваются. Буря уносилась к северу. Сколько еще молнии будут ему защитой? 10-15 минут. Он услышал поскуливание и повел фонариком. К нему приближался его пес Оро. Его ли? А может, Квидака?
1: «Давай, старина!» — подбодрил Дрейк.
0: Он подумал, не бросит ли пеленгатор, чтобы вытащить из-за пояса револьвер, но не знал, будет ли тот стрелять после такого ливня. Оро подошел и лизнул ему руку.
1: Его пес. По крайней мере, пока не кончилась буря.
0: Они двинулись вместе. Гром переместился на север. Сигнал в пеленгаторе звучал во всю силу. «Где-то тут». Он увидел свет от другого фонарика. Навстречу ему вышел запыхавшийся Соренсен. В зарослях он порядком ободрался и поцарапался, но не потерял ни винтовки, ни пеленгатора с фонариком. Оро яростно заскреб лапами перед кустом. Все озарилось долгой вспышкой, и они увидели Квидака. В эти последние секунды до Дрейка дошло, что дождь кончился. Перестали сверкать и молнии. Он бросил пеленгатор. Наставив фонарик, он попытался взять на прицел Квидака, который зашевелился, и прыгнул на шею Соренсену точно над правой ключицей. Соренсен вскинул руки и тут же их опустил. Потом повернулся к Дрейку и, не дрогнув ни единым мускулом, поднял винтовку. У него был такой вид, словно убить Дрейка — единственная цель его жизни. Дрейк выстрелил почти в упор. Пуля развернула Соренсена, и он упал, выронив винтовку. Дрейк склонился над ним с револьвером наготове. Он понял, что не промахнулся. Пуля прошла как раз над правой ключицей. Рана была скверная. Но Квидаку, который оказался непосредственно на пути пули, пришлось много хуже. От него только и осталось, что спиток черных капель на рубашке Соренсена. Дрейк торопливо забинтовал Соренсена и взвалил на спину. Он спрашивал себя, смог бы он выстрелить, очутись Квидак над сердцем Соренсена, или на горле, или на лбу.
1: «Лучше об этом не думать», — решил Дрейк.
4: Он двинулся назад в лагерь, и его пес затрусил с ним рядом.
5: Эксклюзивный выпуск

0: Инна Живетьева. Тестировщик.
1: Ваня, немедленно вылезь из лужи! Кому я сказала?
0: Шторы задернуты неплотно, и утренний луч бьет прямо в лицо. Как будто для того, чтобы проснуться, мало воплей за окном. Варвара недовольно поморщилась. Вот так всегда. В последний день, когда можно дрыхнуть до полудня, обязательно что-нибудь дослучится. Диван простонал пружинами, когда Варвара села и пинком сбросила одеяло в сторону. Нет, очень интересно посмотреть на того мазохиста, который потом будет спать на этом ложе. Какое счастье, что работа закончена. Тапочек нашелся только один. Заглядывать под диван было лень. Ладно, служба поддержки все равно почистит. Побрела в ванную босиком, показав язык висевшему в коридоре зеркалу. Оно послушно отразило лохматую сонную девицу, близоруко щурившую глаза. А куда, кстати, она вчера делала очки? Варвара выдавила пасту на зубную щетку и застыла в задумчивости. Кажется, оставила их на кухне. Точно, как раз читала газету. Или нет, она же потом поволоклась с этой газетой в гостиную. На кухне очков не оказалось. Варвара механически включила чайник.
1: «Ваня!»
0: — орала тетка этажом выше.
1: «Ты снова залез в лужу!»
0: Варвара могла бы выглянуть в окно и поинтересоваться упрямым грязнулей, но всех соседей она протестировала основательно. Мало ли, зачем ребенку нужно в лужу. Может, это так логика характера отрабатывает. Девушка, не вставая, протянула руку и достала с полки сахарницу. В этом плане маленькая кухня удобна, но все-таки что за маньяк будет тут жить? Прийти попросить досье? А оно ей надо. Пусть живет в свое удовольствие. Варвара работу сделала, дом протестирован и принят. Вот только чашку кофейную помоет и вперед собирать вещи. Куда же она дела очки? Перед уходом поправила на полочке под зеркалом стопку рекламных проспектов. «Построй свой дом» — оранжевые буквы на голубом фоне. «То, что хотел, но не мог рассказать». Странные пошли рекламщики, придумали же слоганы. Закрывая обшарпанную дверь ключом, Варвара снова подумала. А все-таки, что за мазохист? В конторе было пусто. Хорошо, что разделили корпуса, а то вечно толклись клиенты, особенно сейчас их много. Осенью самое пиковое время, всем хочется дом к Новому году. В отделе тестирования сидел только Алек, он же Крутое Мочилово. «Хай!» — поприветствовал девушку, не отрываясь от очередной игрушки. На экране в прицеле ракетомета облизывался огромный клыкастый монстр. «А где народ?» — поинтересовалась Варвара без особого интереса. «Вкалывают, подонки, все на проектах!» «Подонками!» — вот так, с длинным «а» в начале слова у Алика были все. Архитекторы, программисты, тестировщики, психологи, техписы. Исключение было сделано для коллег-менеджеров и начальства. Первые относились к важным подонкам, вторые — к большим подонкам. А заказов опять туча хренова. Алекс влепил чудовищу ракету в лоб и откинулся на спинку кресла. Варвара потерла виски пальцами. Очень утомил панельный дом и тесная двухкомнатная квартирка. В первый день голова шла кругом, голоса за стенками. Это так и нужно или недочет строителей? А странная конструкция унитаза? Вода спускается с таким ревом, словно ее выплевывает рыба Маруна. Пестрые обои на стенах, как только психологи допустили. Но потом полистало техническое задание, и оказалось, что все в норме. Маньяк будущий хозяин, как говорит Алик, однозначно. Пальцы механически вбивали строчки в шаблоне документа. Тестировщик компании «Мой дом» провел в помещении расчетный период длительностью 10 суток и пришел к следующему заключению. Варвара пошарила по столу в поисках чашки, но вспомнила, что забыла включить кофеварку. Интересно, а если написать в заключении то, что думает? Клиент параноик, гены у него странные, лучше бы ему пообщаться с психоаналитиком, прежде чем заказывать дом.
1: «Алик, зарегистрируй!»
0: — подсунула под локоть парню напечатанный отчет. Тот нехотя оторвался от игрушки. «Ну, давай. Переходные брать будем».

0: будешь или дать тебе проектик? Варвара пожала плечами.
1: Не знаю, а что там с денежками?
0: Не боись, а то не знаю, что тебе предлагать. Все тип-топ, полный нестандарт, оплата по высшей категории. Только ты помнишь, что у тебя уже 14 было?
2: Варвара задумчиво посмотрела в зеркало, висящее рядом с узким шкафом для одежды. Бледная стала, как поганка. Сейчас бы на пляж да позагорать. Но она поставила себе цель заработать столько, чтобы не думать о завтрашнем дне. 14 домов. Отражение усмехнулось одними губами. Да, образ сбился уже после 9-го. Психологу ходить не надо, и так ясно. Мозаика. Архитекторы обозначали это хаосом, менеджеры — психорисками. Варвара предпочитала сленг своих коллег. Мозаикой тестировщики называли дом, слепленный из разных кусочков. Да не просто разных, а противоречащих друг другу. Бывает такое, предки намутили, сам клиент слишком непостоянен, да мало ли что могло произойти. Компания «Твой дом» строила не мечту. Она воплощала подсознательное желание клиента, рожденное смутными предпочтениями, образом жизни, привычками, представлением о комфорте и той самой генетической памятью, в которую долго не желали верить. Недаром в конторе было столько психологов, и появилась новая должность — психолог-архитектор. Какое получится строение на выходе, порой не могли предсказать даже самые опытные зубры. Недаром молодые специалисты так любили на начальной стадии проекта заключать пари на внешний вид дома. Угадывали очень редко, даже клиент иногда пугался того, что выкидывало его подсознание. Но, как правило, в конечном итоге строилась уникальная, самая подходящая среда обитания. Куда податься бедному тестировщику, если он должен вжиться в каждый дом? Проверить все, от последнего гвоздика до аромата зеленого чая из любимой чашки будущего хозяина. Вот и наслаиваются образы, перемешиваются, и даже самый отличный психолог-архитектор не сможет разобраться. Но Варваре это и не нужно. Она не собирается тратить деньги на подобное.
1: «Дай ТЗ полистаю», — попросила тестировщица.
0: «Посмотрим, что за нестандарт и сколько за него платят».
1: «А хорошо у нас живут простые миллионеры», — протянула Варвара, въезжая в локальное пространство.
2: Городская окраина осталась за невидимой силовой пленкой, ее тут же затянуло высоким ажурным забором. По ту сторону кованых прутьев виднелся лес. Варвара активировала планшетку и внесла в нужную графу: «Визуальная силовая защита от внешнего мира работает». Кар бросила у калитки и неторопливо пошла по усыпанной разноцветным гравием дорожке к дому. Как тестировщик, она прекрасно знала, что раскинувшийся кругом осенний сад — всего лишь шутки свернутого пространства, но сдержаться не могла.
0: «Очень хорошо!» — громко сказала и швырнула рюкзак на крыльцо особняка.
2: Задрала голову так, чтобы не слепило утреннее солнце. Оглядела три этажа из бело-розового кирпича, нежного, словно цветущая яблоня. Мансарду, спутниковую антенну на крыше. Надо было ехать вдвоем, работы прорва. Но зато как хорошо заплатят. С планшеткой наперевес Варвара топала по дому уже 5-й час, проверяя основные функции на верхнем уровне, завидовала и заковыристо ругалась. Нет, ей раньше приходилось видеть роскошные хоромы, но чтобы все было настолько уютно и добротно — ни разу. Дом казался выросшим из поместья какой-нибудь дворянской фамилии и ненавязчиво приведенным к современному стандарту.
1: «А мужичок тут будет жить еще тот», — заключила Варвара, входя в кабинет.
2: Это было персональное развлечение тестировщиков — угадать по дому будущего жильца. Варвара — человек опытный, состав семьи, пол и возраст каждого определяла слету по одной только прихожей. Она села в офисное кресло, полюбовалась на панельку компьютера, на аквариум во всю стену, на дне выстроен замок, и пестрые рыбки мелькают между башенками.
1: «Хороший какой кабинетик», — протянула, выводя на экран планшетки нужный раздел техзадания. «Мужичок у нас, видать, интеллектуал. Вот и дверь в библиотеку. Или мы там держим пособие по нетрадиционному сексу, а?»
2: — уязвила будущего жильца.
1: «Ну, это потом посмотрим».
2: Варвара поправила очки и углубилась в чтение, с трудом подавив желание водрузить ноги на стол. Пробили тяжелые напольные часы. Приехал кип дворецкий и помигал вопросительно. Варвара пожелала чашку кофе, и кухонная тележка моментально привезла ароматный напиток.
1: «Рыбки, рыбки, рыбочки!» — напевала тестировщица, согнувшись в три погибели перед аквариумом.
2: Стекло треснуло и разлетелось брызгами осколков. Варвара кувыркнулась в сторону, спасибо регулярным занятиям гимнастикой. Осколок ударил в стекло очков, и только это спасло глаз.
1: «Ох, не...»
2: — выдала она фразу из лексикона крутого Мочилова. Рыбки бились на полу. Замок словно брали штурмом, передней стены не было.
1: «Это что за гадство такое?»
2: Варвара поднялась, брезгливо стряхивая воду с джинсовой ткани. Пробралась к столу, прихватила планшетку. Сейчас она свяжется с конторой и будет долго и с упоением рвать кое-кому уши. Странно, но запрос не уходил. Вода на планшетку не попала, сеть барахлит, наверное. Варвара сняла с пояса телефон.
1: Ладно, она в устной форме будет иметь их извращенным способом. Чуть без глаза не осталось. Сделай операцию. Сделала бы и получила бы осколком в глаз, а так очки спасли.
2: Под ногами елозил уборщик, бережно собирая рыбок в стеклянную кастрюльку. Девушка нетерпеливо переступила. Телефон молчал, и пришлось снова набрать номер. Через 10 минут Варвара убедилась, что связи в доме нет. Глушился любой сигнал. Она даже полезла в техзадание, мало ли какие придурки-одиночки попадаются, хотя помнила точно, такого там не написано. Да и антенна на крыше ей не померещилась. Память не подвела, связь должна была работать идеально. Варвара присела на край стола и присвистнула. Так еще архитекторы и программисты не косячили. Бред какой-то. Чтобы поставить заглушку на все средства связи, нужно основательно потрудиться. Сделать подобное по ошибке до этого дня не удавалось никому. Мурашки, наконец, перестали бегать по спине. Значит так, выпить кофе и мотать в контору. Напиток тут готовят превосходно, не то что в их рабочей кофеварке.
1: «Ох и мужчина!» — одобрительно покачала головой Варвара, зайдя на кухню. «Это ж космический корабль, блин! Центральная система управления! Аж одно место зачесалось! Какой мужик!»
2: Хорошо, еще полгода назад каталась на курсы, а то бы и не знала, как подступиться к этой технике.
1: «Ну и где тут у вас автопилот?» — разобралась она с управлением. «Кофе мне!»
2: Кипяток плеснул в лицо, заставив отпрыгнуть. Если бы не рефлексы гимнастки, окатило бы от лба до пояса. Фразочки от крутого Мочилова снова легли на язык. Варвара послала кофе как можно дальше, прихватила из прихожей нераспакованный рюкзак и помчалась к Кару. Она сидела, скрестив руки на приборной доске и уткнувшись лицом во влажный рукав. Выход из локального пространства не открывался. Тестировщица пробовала даже идти на таран, но силовая подушка мягко приняла ее и отбросила назад. Кар смял кусты, вломившись боком. Варвара вылезла и побрела к дому. За последующие пару часов ее чуть не убило током. Она чудом спасла голову от упавшей картины и вовремя отпрыгнула от рухнувшей декоративной полочки. Спасаясь от катаклизмов, выскочила в сад, и там упала яблоня, подпиленная коварным кип-садовником. Девушка отскочила, ее хлестнула ветками и свалила с ног. Разлеживаться не пришлось, кип-садовник ехал со своим резаком прямо на нее. Тестировщица металась по дому, как заяц, пытаясь найти хоть что-то нормально функционирующее. За дверью у широкого крыльца ее караулил садовый агрегат. Дельная мысль появилась, когда под ногами неожиданно открылся люк в подвал. Варвара отпрыгнула, больно ударившись локтем о стену и чуть не грохнув планшетку. От боли и злости мозги заработали активнее. Тестировщица нашла электронные подписи под техническим заданием и с чувством сказала:
1: «Сукин сын!»
2: В конторе почти у всех были прозвища. Кого-то называли за глаза, кому-то определили второе имя, вроде как у Алика, крутое Мочилова. Психолога-архитектора Федора сукиным сыном называли за спиной только особо нервные, а остальные лепили в лоб и с чувством. Сукиного сына Федор заслужил по причине множества проигранных из-за него пари и мерзкого характера. Архитектор признавал в качестве свободного времяпрепровождения только одно – секс в комфортных условиях и в работе про увлечения не забывал. Все спальни, реализованные по его моделям и алгоритмам, были совершенны. Тестировщики спорили на большие суммы с важными подонками, что найдут хотя бы один недочет, и по возвращению в контору громко восклицали «Сукин сын!», вытягивая из кармана банковские карточки для расплаты.
1: Варвара птичкой взлетела по подозрительно скрипнувшей лестнице на второй этаж и бросилась в хозяйскую спальню. Если в этом доме и есть безопасное место, то только там.
3: «А мы затейники», — ухмыльнулась она, разглядывая комнату.
1: Окно в спальне было неестественно большим. Осеннее солнце освещало кровать, годную для брачных игр и паре бегемотиков. Ножки-то кровати и заставили Варвару нехорошо усмехнуться. Они были резные, в виде драконов с эрегированными членами. Отделанный визуал плиткой потолок сейчас изображал из себя морское дно. Варвара рухнула на кровать, не снимая кроссовок. Вот тут она полежит, подумает, что за чертовщина такая происходит и как унести задницу в целости и сохранности. Расчетный период пребывания — 2 недели. Никто в конторе не почешется, если никаких известий не поступит до конца срока. Время горячее, проект делался на совесть, багов нет, вот и молчит тестировщик. Нашим легче, сиди там дальше.
3: «Правильно!» —
1: поинтересовалась Варвара у морской звезды, прикорнувшей прямо над головой. Морская звезда изогнулась и полетела на девушку. Та кубарем скатилась с кровати, наблюдая в оцепенении, как острый угол, развернувшийся в полете визуал плитки, входит в подушку. Варвара устроилась на полу в центре гостиной, подальше от стен. Села на прихваченную с дивана подушечку и задумалась. Это не ошибки. Подписи на документах знакомые, кого другого еще бы заподозрило в халтуре и в дебилизме с полной профнепригодностью, но только не этих.
3: «Давай же, Варвара, скажи вслух, что ты по этому поводу думаешь», — подбодрила она себя. «Дом пытается меня убить».
1: Крамольная мысль обрела плоть из слов и повисла в воздухе.
3: «За то время, пока меня хватятся в конторе, он великолепно это успеет. Или я сама кончусь без еды и сна. Кстати, идиот трехэтажный, если ты меня грохнешь, тебе тоже конец. Демонтируют и логи не посмотрят. Должно же у тебя быть чувство самосохранения или нет?»
1: На кухне что-то загремело, и Варвара поежилась. Легла на живот, положила перед собой планшетку.
3: «Тестировщик я или хрен собачий?» — подумала она, вытаскивая стело. «Хрен собачий!» — пришла она к выводу позже, разглядывая испещренные значками и стрелочками экран.
1: Получалось, что дом должен был вести себя агрессивно, только если видел в ней вора, грабителя или захватчика. Но и тогда он должен был ее или изолировать, или выкинуть пинком под зад, а запереть внутри и целеустремленно пытаться прибить не лезло ни в какие системные установки. Варвара села и потянулась. «Пора сделать перерыв, а то голова уже не варит».
3: «Эх, кофе бы», — задумчиво протянула. «Тем более готовят его тут отменно».
1: Желание было так сильно, что Варвара почувствовала аромат. Втянула ноздрями воздух, горестно вздохнула и обалдела, уставилась на катившийся со стороны кухни столик. Белая салфетка, чашечка, полная джезва, сливки, малюсенькая сахарница и пачка печенья.
3: «Ох, ни хрена себе!»
1: — выдохнула, когда столик подкатился на расстояние вытянутой руки, и Варвара смогла пощупать. «Нет, это не глюки».
3: «А я думала, что у нас война».
1: «Может быть, отравлена?» Понюхала. Аромат ударил в ноздри и выбил все дурные мысли. Храбро глотнула. «Кофе как кофе. А на следующую попытку убийства не похоже, не тот темперамент в исполнении. Неужели скотина образумилась и решила выполнять приказы?» Варвара встала, с трудом разгибая затекшие ноги, и громко крикнула.
3: «А еще сок! Апельсиновый!»
1: Кофейную чашку она спасла. Отпрыгнула, бережно вынося ее на вытянутой руке. На то место, где только что стояла Варвара, рухнула одна из люстр, больно ударив по ногам хрустальными шариками. Девушка сделала глоток и задумчиво констатировала.
3: «Как был сволочью, так и остался».
1: С сожалением посмотрела на дно чашечки, на перевернутый кофейник. Расплывшееся на ковре сливочного цвета пятно уже замывал уборщик. Вот тоже, кстати, ерунда. Зачем посылать уборщика, если в попытках покончить с Варварой дом наносит себе все больше и больше ущерб? Тестировщица размотала цепочку действий, пытаясь найти причину, по которой просьба была все-таки выполнена. Потом сказала приторно-умильным голосом.
4: «Какой вкусный кофе готовят в этом доме! А нельзя ли получить еще чашечку? Домик ты мой ненаглядный!»
1: Чувствовала она себя при этом полной идиоткой. Дом стараний не оценил. Проснулась Варвара в темноте и тут же испуганно ущипнула себя за руку. «Больно!» «Значит, жива», — а не откинулась мир иной. Терпела до последнего и все-таки заснула. Почему ее не угробил этот милый домик? Такая возможность была. Ставня открыла голосовой команды и зажмурилась от солнечного света. Привычно активировала планшетку, чтобы указать время отклика управляющей системы. Когда из кухни вылетела тележка с раскаленной сковородой наперевес, Варвара даже не удивилась. Взвизгнула и бросилась бежать, прикрывая голову руками. Жалобно хрустнула планшетка под колесами агрессивной тележки. Через несколько часов и дом, и Варвара выглядели не лучшим образом. Она поранила руку, разлетевшийся перед носом витраж, заляпала кровью свитер, разодрала на колени джинсы, посадила синяк под глазом, когда кувыркалась под стол от взбесившегося уборщика. Лестница на второй этаж развалилась. Варвара спрыгнула с высоты 1,5 метра, пытаясь уклониться от обломков, в который раз благословляя свои занятия гимнастикой. Обычного жильца давно бы угробили. Гостиная провоняла дымом и покрылась копотью. Хорошо, хоть противопожарная система работала отлично, и стоило тестировщице выскочить в сад, как огонь погасили. Еле успела отдышаться и прикинуть эффективность работы противопожарки, как прикатил кип-садовник. Спасаясь, взлетела на крыльцо и рванула дверь. «Заперто! А резаком для деревьев ее прикончит быстро и эффективно!» Разбила ногой стекло и влетела в прихожую, прикрывая лицо от осколков. Нервы сдали, и Варвара зарыдала, размазывая слезы кулаками. Очки пришлось снять, и они тут же потерялись где-то на полу. Прибить ее сейчас, пока она вела себя как испуганный ребенок, а не тестировщица, было проще простого, но дом почему-то этого не сделал. В бок словно ткнули широким носом. Не агрессивно, а скорее добродушно и игриво. Варвара разлепила заплаканные глаза. Маленький кип дворецкий мигал зеленой лампочкой, протягивая девушке пушистые розовые тапочки. В одном из них лежали ее очки. Варвара икнула, и слезы перешли в такой же истерический хохот. Она переобулась, непонятно зачем, в кроссовках убегать намного удобнее, и побрела за дворецким в гостиную. Рухнула на диван, свернулась калачиком, в который раз нажала вызов на телефоне глухо. Ну и пусть. Сил больше не было. Дворецкий крутился перед диваном, словно чувствуя себя виноватым. Интересно, это тоже ошибка в системе, или будущий хозяин именно таким и хотел его видеть? «А планшетки у меня нет», — попенела дворецкому Варвара. «Я тебя не оценю и не опишу». Тот загудел и с силой врезался в диван, основательно его тряхнув. Тестировщица вцепилась в подлокотник.
5: «Послушай, давай договоримся, а?»
1: Она так долго кричала в пустоту, что уже охрипла.
5: «Ты же из себя гробишь, слышишь?»
1: Дом не реагировал, только кип дворецкий продолжал нарезать круги перед диваном. Варвара выдала фразу крутого Мочилова, от которой краснели даже самые закаленные секретарши. Дворецкий укоризненно погасил зеленую лампочку.
5: «Да подавись ты своими тапочками!»
1: Левый пролетел мимо, второй заехал дворецкому по морде.
5: «Ну что, ты же, тебе нравится? А то фиг бы ты мне кофе дал и тапочки эти!»
1: «Кстати, что за пошлость? Розовые!»
4: «Знаешь, я сейчас должна составить схемку и отрабатывать по ней возможные варианты. Но я же не тестировщик, а хрен собачий, да? Ну и...
5: мне эту схемку... Гад ты, вот кто! Я же очень хороший тестировщик, один из лучших! Знаешь, какие мне бабки платят, а?» «Молчишь, сволочь! А ты молчи! Похерил мне все самомнение! А как я теперь деньги зарабатывать буду, ты подумал?» «Нет, конечно! Ты же думать не умеешь, у тебя только функции!»
1: Варвара расхохоталась.
5: «Ха, так на семинаре, между прочим, говорили! Был вероятность возникновения разума 0,000! Сюда бы этих теоретиков!» «Думаешь ты, скотина, думаешь! Если бы это просто баги были, я бы дырку нашла!»
4: «Вот только как ты думаешь? Не пойму я.
5: Выпрут меня из тестировщиков. Как пить дать выпрут?»
1: Откашлялась. С подозрением покосилась на замершего дворецкого. В его полированной спинке отразилась она сама. Лохматая, зареванная, в очках, в грязном свитере. Варваре стало себя жалко, и она попросила:
4: «Ну давай объявим перемирие, а? Ты меня не гробишь, а я тебя не тестирую. Давай.
5: А,
1: хлопнула она себя по лбу.
4: «Ты же мне тапочки как раз приволок, когда я просто валялась в истерике. И спящую не убил. Тебе не нравится, когда тебя тестируют, да?»
5: «Нет, бред. Ты бы меня просто отсюда выпнул, и все.
4: Голова уже трещит.
5: В общем, я беру перерыв. Договорились?»
1: Дом молчал, и Варвара осторожно спустила ноги с дивана. Никто не помешал ей подобрать разбросанные тапки и пройти в ванную. Там она умылась, в кое-веки не регистрируя качество работы сантехники, залила порезы найденным йодом, не обращая внимания на соответствие аптечки сертификатам. Дом не мешал, и когда возвращалась в гостиную, даже послушно открыл перед ней дверь. Варвара не отметила секунды, что полагалось делать в такой ситуации, а просто кивнула.
4: «Спасибо, милый. Можешь же, когда хочешь».
1: Ей, что она потрепала по голове большую преданную собаку. Девушка даже сбилась с шага от неожиданного чувства. В гостиной убрались. Ни осколков люстры, ни разбросанных вещей. Чистота и тонкий аромат соснового леса. Накрыли на небольшом столе легкий завтрак. Время катилось к обеду, но ничего существеннее Варваре все равно бы не полезло в горло. Девушка присела и растроганно погладила крутящегося под ногами дворецкого. Она окончательно перестала что-либо понимать. Дом устал воевать? Проверять не хотелось. Угробит же в случае неверных действий, да и как-то отвечать гадостью в ответ на принятые перемирия не слишком хорошо. Ковер мягко ложился под ноги, кресло принимало в объятия, словно сильный мужчина, и тут же вспомнился гипотетический хозяин дома. Стоило прикоснуться к кофейной чашке, заиграла музыка. Легкая, ненавязчивая, словно пропитанная ароматом кофе, без которого Варвара не могла жить. Она закрыла глаза и подумала, что в этом доме можно быть очень счастливой, если он по какой-то неведомой ей причине захочет этого. Пока девушка все делала правильно, полагаясь на чутье. Она аккуратно поставила чашечку. В случае перемирия выход из локального пространства должен быть открыт, если, конечно, там не караулит садовник. Крыльцо усыпано желтыми листьями. Варвара подавила вопрос, положено ли так или халтурит садовая система. Какая разница, если под ногами валяется живое золото и так пахнет? Хочется никуда не уходить, а закутаться в шаль, облокотиться о перила веранды и смотреть, как падает желтые листва. И чтобы на кухне готовился ужин, а мужчина, тот самый, который любит держать в кабинете рыбок и спать на кровати с ножками-драконами, должен вот-вот вернуться с работы. Но это был не ее дом. И даже шали у Варвары сроду не водилось. Девушка шла по тропинке, сгорбившись и не решаясь ускорить шаг. Дом обиженно смотрел ей в спину глазами-окнами, и кип дворецкий застыл на крыльце с пошлыми розовыми тапочками на подносе. Было почему-то стыдно, словно она не убегала от обманутой системы убийцы, а бросала преданную собаку. Собаку, с которой сумела подружиться и договориться. Кар выволокли на тропинку и даже покрасили царапину на дверце. Варвара села за руль, потрогала на поясе телефончик, но включать суеверно не стала. Осторожно завела мотор, уже точно зная, что выход из пространства открыт. Варвара пила водку. Сукин сын Федор тоже, но запивал кофе. Не пить водку, когда сидящая рядом дама целеустремленно доходит до свинячьего состояния, архитектор не мог. Но ему нужно было еще писать заключение, а кофе давал иллюзию сохранения способности работать. «Ну что, подруга, прочитали мы логи, чуть программистов не сожрали, пока они нам их расшифровывали. Видишь ли, дом построил для себя модель хозяина. Говорил я, не стоит пихать ему столько мозгов, да не послушали. Согласно этой модели, хозяин — тот, кто в доме живет, пользуется всеми благами и воспринимает его как родовое гнездо. Усекаешь? Ты же, когда носилась, как ошпаренная кошка, и проверяла каждую фигушку модели, не соответствовала. А вот когда дрыхла, то как ты еще могла под хозяина катить? Прикинь, подруга, он тебя одновременно воспринимал и хозяином, и врагом. Как захватчика гнобил вплоть до самоуничтожения, а как хозяина пытался обслуживать».
6: «А почему он меня не упускал, а? Хорош захватчик, которого силой держит».
5: «Хрен его знает. Может, боялся, что напуганный хозяин ноги сделает и не вернется. Этого в логах нету. А
0: а я и так мозгами чуть не двинулся, пока их читал. Дом ведь, подруга, не собутыльник, не поймешь его. Как вообще с ним столковались? Загадка! Да еще скотина Логи после твоего ухода потер как раз всю финальную часть.
6: Бедный. Представляешь, как ему было тяжело.
0: Подруга, ты ли это? Протри мозги!
6: Он ведь мыслил, сукин ты сын. Пусть не как мы, но ведь что-то понимал, оценивал.
2: Варвара снова налила себе водки. За окном была осень в самом паскудном ее состоянии. Пасмурно, сырой ветер. Последний желтый листик бился на ветке, героически пытаясь удержаться.
6: Федор, а как вы меня в конторе называете?
2: Архитектор скрывать не стал. БТР.
6: Почему?
2: Опешила Варвара.
0: Да прешь как. Ну, на танк габаритами не тянешь, решили БТР.
6: Куда пру?
0: К цели, подруга, к цели. Все сминая на своем пути и забивая деньгами багажник.
2: Листик все-таки сорвало. Варвара БТР смотрела на голую ветку, и ей хотелось плакать. У нее никогда не будет дома, только место жительства. Мозаика, черт ее побери. Теперь не узнаешь, каково это — возвращаться в свое гнездо, выросшее из клеточек души. Никогда. Реветь после водки она считала непотребным занятием, и потому спросила:
6: как ты думаешь, а собаки действительно преданы или просто так принято считать?
2: Федор пожал плечами с омерзением, рассматривая кофе.
0: Понятия не имею. А тебе зачем?
6: Завести хочу.
2: Сумрачно ответила Варвара, пряча лицо за стаканом с водкой.
0: Ты?
2: Федор чуть не подавился от изумления.
0: Зачем?
6: Не зачем, а почему? Потому что хочется.

0: Трасса Индианаполис 500 не похожа на любую другую. На ней 4 поворота и все левые. Все имеют наклон около 9 градусов, и при этом у каждого свой характер. Поворот номер один самый крутой и самый быстрый. Возвышающиеся над ним ряды трибун заслоняют небо, делая его похожим на трубу. И на вираже пилот ощущает себя зубной пастой, которая протискивается обратно в тюбик со скоростью 481 миля в час. Поворотам 1 и 3 предшествует длинная прямая, поэтому перед виражом нужно перетормаживать. В противном случае аварийной команде придется отскребать тебя от бетона. На поворотах номер 2 и 4, наоборот, можно газовать вовсю, но первые и третьи виражи заставляют себя уважать. Да, трасса Индианаполис 500 не похожа ни на какую другую. Впрочем, Бэпс тоже не похожа ни на одну машину. Ее изящный вытянутый корпус выполнен из формованного титанового листа. Силовая установка Банши развивает мощность в 250 тысяч лошадиных сил, а коэффициент интеллекта Бэпс воистину запределен – 245 единиц. Я уже не говорю о сверхэффективной нервной системе, способной поглощать бета-блокаторы как карамельки. Иными словами, Бэпс – машина, что надо. Она буквально создана для того, чтобы участвовать в гонках Индии, а не просто участвовать, а побеждать. И это самое главное. «Давай, Бадди, пошевеливайся», — промурлыкала Бэпс, когда я забрался в кокпит и, пристегнувшись ремнями, подключился к бортовой нервной системе. «Через 4 минуты 6,37 секунды нас ждет старт. А мне еще надо проехать кружок, чтобы разогреться». Я почувствовал тепло в области шеи. Это Бэпс проводила проверку уровня серотонина в крови. В ноздри ударил запах топлива, резины и дразнящий аромат все еще прохладного асфальта, медленно нагревавшегося под лучами низкого утреннего солнца. Я знал, что большинству машин нравится мчаться по трассе во весь дух, но Бэпс даже разминку умела превратить в нечто захватывающееся. Я изо всех сил старался не думать о предстоящей гонке и о том, насколько велика ставка. Психологическое напряжение, которое мы оба испытывали, и без того было достаточно велико. Поэтому я не видел никакой необходимости сообщать Бэпс, что на этот раз на карту поставлено в буквальном смысле все. Если мы проиграем, мне придется с ней распрощаться. «Сайонара! Аста ла виста! Аривидерчи! Бай-бай!» и все такое. Так всегда бывает, когда твоим соперником на треке оказываются бородиане. Они ставят на кон технологическую новинку, земляне тоже. Для гонок индикар это обычная практика. И вот недавно выяснилось, что Бэпс – единственное достижение человечества, которое по-настоящему интересует бородиан. Я врубил зажигание, и у меня под спиной вмиг ожил табун могучих коней. Впрочем, не так, скорее... Я оседлал цунами. Бэпс сама замкнула пару реле, включавших чрезвычайно тонкие и сложные системы, которые еще не стали достоянием широкой публики. О принципе их действия распространяться не стану. Скажу лишь, что любой земной врач наплевал бы на свою клятву Гиппократа, лишь бы узнать о них что-нибудь. Мгновение спустя в моем мозгу включился датчик, измеряющий уровень эндорфина. «Ты слышал? Бородиане заменили пилота в машине номер 11!» — раздался в моем левом наушнике голос Спарки.
1: «Что?»
0: «Да не волнуйся ты, ничего страшного! Номер 11 поведет клон Фойта!» Спарки — отличный механик и гениальный электрончик, но иногда он не доворачивает, если вы понимаете, что я имею в виду.
1: «Ничего страшного? Я узнаю о замене пилота за 4 минуты до старта, а ты говоришь, ничего страшного?»
0: «Ладно, приятель, не газуй!» В гонке участвует целая компания клонов. Мирс, Фитипальди, Унзер, двое Андретти. Я краем уха слышал, на старт выйдет даже старина Парнелли Джонс. Так что с того? Фойт тебе не конкурент, как и остальные. Последняя версия, знаешь ли.
2: «Я рада, что ты не клон, Бадди», — шепнула Бэпс. «Клоны такие холодные, такие бесчувственные». Ее корпус мелко завибрировал, но что это были за вибрации? Ничего подобного мне не приходилось испытывать даже с женщинами. «Мне нужна разминка, Бадди, ты не забыл?» — напомнила Бэпс. «Ну что, потреплем резину?»
0: «Притормози немножко, крошка, ладно?» Бэпс недовольно заурчала расщепителем протонов, но мне требовалось время, чтобы обдумать новый расклад. Итак, номер 11. Насколько я знал, это была новейшая конструкция конюшни Lockheed Reynard с ионно-плазменным приводом и современнейшей охладительной системой на основе ядерного синтеза. Lockheed Reynard отличался поистине уникальными скоростными качествами, особенно с бородианином за рулем. Но клон Фойта, даже образца конца 80-х, мог без особого труда заткнуть за пояс любого бородианина.
2: Черт!
0: По совести сказать, если я что-то умею в жизни, так это гоняться на бэпс, но на обоняние я никогда не жаловался. Я всегда мог учуять дохлую крысу, а от этой замены разило так, словно дохлых крыс мне подложили по меньшей мере дюжину. С другой стороны, стартовать нам предстояло с полпозиции, так как на квалификации мы показали лучшее время. Ерунда, решил я, прорвемся. Дайте мне десяток клонов, я их всех сделаю.
2: Как хочешь, но я больше ждать не собираюсь, капризно заявила Бэпс.
0: Следующее мгновение двигатель, оправдывая свое название, взвыл, как настоящий банши. Собирающий коллектор начал засасывать из квантованного тартана пары протонов и антипротонов и подавать их в охлажденные почти до абсолютного нуля туннели синхроциклотронов, которыми мог бы гордиться и сам Эрнст Лоуренс, а те, в свою очередь, начали раскручивать прижимной гравигенератор. Следующим, что я услышал и почувствовал, был резкий рывок и пронзительный визг покрышек.
2: Не представляю, есть ли что-нибудь более необузданное, дикое, свободное, чем вырвавшаяся на простор гоночная машина, имеющая в своем распоряжении силовую установку мощностью 1800 мегаватт и способная развить скорость свыше 500 миль в час. Я, во всяком случае, не знаю, с чем это можно сравнить.
0: Когда мы влетели в первый поворот, прижимной гравигенератор взвыл. В эти мгновения он поглощал столько энергии, сколько хватило бы такому городу, как Чикаго, на целый год. На втором вираже мы ускорились и помчались по дальней от трибун прямой. Когда перед третьим поворотом я начал перетормаживать, Бэбс буквально застонала от наслаждения. Я же почувствовал, как вместе с дымящейся резиной начинает плавиться мой мозг. Все тело от ногтей до кончиков волос покалывало невидимыми иголками, словно сквозь меня пропустили слабый электрический ток. Есть у Бэбс такая привычка. На разминке она ведет себя, как расшалившийся жеребенок, а мне приходится надевать под противоперегрузочный костюм специальные резиновые трусы. Впрочем, я подозреваю, что не одна она такая. Наверное, поэтому желающих стать пилотом сверхскоростного болида, оборудованного нейроконтактной связью, не слишком много, хотя корпорации не скупятся на гонорары. Но я другое дело. Я профессионал. Для меня главное работа, а все сопутствующие обстоятельства мне до лампочки, если вы понимаете, о чем речь. Я продолжал держать трассу, немного прибавив обороты на коротком отрезке между виражами. На четвертом повороте Бэб снова врубила гравигенератор на всю катушку, и через несколько мгновений спустя мы вновь оказались на решетке старта с неофициальным рекордом трассы, как гласила надпись на табло. Зрители на трибунах забушевали, что, впрочем, прозвучало для меня просто статическими помехами. Да, Бэбс была далеко не ординарной машиной. Как и все болиды ее класса, она могла использовать специальную гоночную программу, когда присутствие пилота абсолютно не нужно. Однако руководство Галактической гоночной лиги довольно быстро поняло, что смотреть, как носятся по кругу компьютеры на колесах, и, главное, платить за это никто не хочет. Кому интересны гонки подросших игрушечных автомобильчиков? Лига пересмотрела правила и ввела поправки, обеспечившие работой несколько десятков отчаянных парней с мозолью на правой газующей ноге и вживленными в шейный отдел позвоночника нейроразъемами. Время от времени я говорю Бэбс, что ей совершенно незачем таскать на спине лишний груз. Но это только шутка. И она это отлично понимает. «Ты отлично справилась, крошка», — сказал я и ухмыльнулся.
2: «Спасибо, Бадди», — проворковала Бэбс в ответ.
0: Мимо нас промчался другой автомобиль. На стартовом табло замигали огоньки, и наш счастливый 13-й номер переместился на второй ряд стартового поля. Мне не нужно было долго гадать, кто займет освободившееся место. Машина номер 11.

0: «Как дела?» – спросила Бэбс. На этот раз она связывалась непосредственно с подкоркой головного мозга, хотя гонка еще не началась. Мы отсиживались в боксах, ожидая, когда нас вызовут на старт. Должно быть, я сильно помрачнел, поскольку и Бэбс, и Спарки это заметили. Бэбс, правда, была не в курсе, но Спарки знал. Бороться с Фойтом четвертого поколения, тогда он сидел за рулем Intel Penske, пришлось мне. Но Спарки был со мной в тот день и хорошо помнил, чем кончилась гонка Wild Ride. «Это Люси?» – спросил он. «Что такая Люси?» – неожиданно вмешалась Бэбс, словно очнувшись от каких-то своих мыслей. Я молча глядел на машину номер 11. Она изменилась и сильно изменилась. Ей переделали аэродинамику, очистили банки памяти, к тому же раскрасили, как веселую девицу с Маркет-стрит. И все равно я не сомневался, под новой внешностью скрывается та самая Люси. Интересно, мрачно подумал я, что еще сделали с ней бородиане. Сейчас я видел только ее наружность, а ведь они могли полностью перекроить индивидуальность Люси. «Ты ни в чем не виноват, Бадди», — сказал Спарки. «К тому же сейчас за рулем сидит не тот клон, совершенно другой. Ты же знаешь, эти человекоподобные чучела долго не живут, их хватает на одну гонку от сил на две». Он слегка понизил голос. «Ты должен понять, Бадди, тогда тебе банально не повезло. Да, я знаю, ты считаешь, что совершил ошибку, но это не так. Просто неудачное стечение обстоятельств. В любом случае, это осталось в прошлом, а сейчас тебя ждет новая гонка, и ты обязан выиграть. Только так». «Ты прав», — сказал я и кивнул. «Давай-ка этим и займемся». Я понимал, что Спарки хотел меня успокоить. И хотя забыть о том давнем случае я не мог, мне удалось взять себя в руки. По большому счету, Спарки прав. Пора вытереть сопли и, засучив рукава, взяться за работу. «Я, кажется, задала вопрос», — заявила Бэб с таким холодным тоном, что я снова почувствовал, как по телу побежали мурашки.
1: «Какой вопрос?»
0: «Кто такая Люси?» Я пожал плечами, насколько мне позволял противоперегрузочный костюм.
1: «Это слишком долгая история, Бэбс. Нам пора трогаться. Через 2 минуты мы должны быть на старте».
0: «Мы никуда не тронемся, пока не ответишь». «Проклятье!» – подумал я, забывая в своем раздражении об осторожности. «Надо было все рассказать ей раньше».
1: «Что ты хочешь от меня?»
0: Вот самая большая проблема с машинами, оборудованными двухсторонней нейроконтактной связью. Пилоту приходится постоянно следить за собой, чтобы держать при себе мысли и эмоции, не имеющие отношения к делу. Но это получается не у всех и не всегда. Бэбс и я были вместе уже довольно давно, и объяснить столь продолжительное сотрудничество можно только везением. В панике я бросил взгляд на вделанный в приборную доску хронометр. Я почти слышал, как Бэбс барабанит пальцами по столу, в переносном смысле, конечно. Времени действительно оставалось в обрез. Мне было совершенно ясно, что говорить нужно как можно короче и как можно убедительнее, иначе на старт мы действительно не выйдем. «Ну, хорошо, твоя взяла, расскажу». «Так-то лучше». Ее ускоритель умиротворенно зажурчал. «Люси была моей первой профессиональной машиной. С ней я одержал первые победы на треке. Одна из ранних моделей Lockheed Reynard. Настоящее произведение искусства, она не имела равных по скорости и маневренности. В течение 2 лет мы были непобедимы».
1: «Да», — поддакнул Спарки. «До Индианаполиса 34-го года».
0: «Значит, с угрозой», — сказала Бэбс. «До меня у тебя уже была девушка».
1: «Остынь, крошка. Когда мы с тобой встретились, я уже был 3-кратным победителем Индианаполиса, и ты прекрасно об этом знала».
0: Но Бэбс нелегко смутить. Ее замешательство длилось лишь несколько тысячных секунды.
1: «И что случилось потом?» – спросила она.
0: Я подумал о времени, которого оставалось все меньше и меньше. «С нами никто не мог тягаться. Мы были быстрее всех, ведь Спарки усовершенствовал нейроконтактную сеть Люси».
1: «Ах, вот в чем дело. Вы использовали бородианскую технологию против самих же бородиан!» — воскликнула Бэбс, и в ее голосе прозвучало восхищение.
0: Что-то в этом роде, с гордостью подтвердил Спарки.
2: Знаете, парни, это был ловкий ход.
0: Очень ловкий, согласился я. Поначалу бородиане находились в полной растерянности. Когда же они догадались, в чем дело, то вскоре выяснили, что сами не могут использовать новую схему, поскольку внесенные Спарки усовершенствования были рассчитаны на физиологию человека.
1: Бородиане пришли в ярость, мечтательным голосом вставил Спарки.
0: Но поделать ничего не могли.
1: Никто не любит проигрывать, заметила Бетс.
0: Бородиане не просто не любят проигрывать, они терпеть этого не могут, сказал я.
1: Значит, вы оскорбили бородиан, а в отместку какой-то их гонщик Камикадзе так подрезал тебя на трассе, что ты вылетел с асфальта и вмазался в бордюр, предположила Бетс.
0: Если бы. Я снова вздохнул. Они придумали трюк похуже.
1: Не представляю, что может быть хуже, фыркнула Бетс.
0: Я покачал головой.
1: Ты никогда не задумывалась, почему в гонках с некоторых пор стали участвовать клоны, спросил у нее Спарки.
0: Подсвеченные циферблаты датчиков на панели вспыхнули ярче. Так бывало, когда Бетс задумывалась.
1: Наверное, бородиане стали сажать за руль клонов, чтобы использовать новый нейроконтактный интерфейс Спарки, произнесла она наконец.
0: В самую точку, воскликнул Спарки.
1: Ну и что? Тут же спросила Бетс.
0: Что они выиграли? Ведь уже несколько лет ни один клон не может обогнать Бадди.
1: Во-первых, в те времена я еще не был таким опытным пилотом, как сейчас. Кроме того, бородиане действовали в строжайшей тайне. Достаточно сказать, что информацию об их первых клонах мы получили уже после того, как были сделаны ставки. И надо сказать, закончил я с горечью, условия были далеко не равными.
0: Ставки?
1: Какие ставки, удивилась Бетс.
0: Ты говоришь о тотализаторе?
1: Ты, конечно, знаешь, что бородиане обожают азартные игры. Их хлебом не корми, да и побиться об заклад.
0: Кто же этого не знает?
1: Так вот, они позволили нам с Люси взять несколько престижных призов. Наконец, на Индианаполисе они поставили на кон самое ценное, что у них было. Технологию создания гипердвигателя для межзвездных перелетов. Последовала довольно долгая пауза, потом Бетс спросила.
2: «А что поставил на кон ты?»
1: «Люси», — ответил я.
2: «Играть на свою девушку?»
1: Вместо меня ответил Спарки.
0: «Мы были уверены в победе», — сказал он, низко опустив голову. «Не дать не взять старый пес, которого высекли за провинность».
1: «Первый клон Фойта начала 60-х выиграл у нас с легкостью», — сказал я. «Мне были готовы и...»
2: «Все равно не верю, что ты мог поставить на кон свою девушку и проиграть ее».
1: Я молчал. Спарки откашлялся и хотел что-то сказать, но Бетс опередила его.
2: «Так, кажется, я догадалась. Похоже, на этот раз вы решили поспорить на меня».
1: Я не знал, куда деваться от стыда. Во всяком случае, смотреть на ее приборную панель я не мог и отвел глаза.
0: «Пойми, Бетс, обладание межзвездным гипердвигателем сразу продвинет человечество на столетие вперед. Кроме того, никакого особенного выбора у меня не было. Ведь пари с бородианами заключал не я».
2: «А кто же?»
1: «Президент Соединенных Штатов». В воздухе повисла напряженная тишина. На старте начался обратный отсчет. Внезапно ожил силовой агрегат Бетс.
2: «Не забудь, Бадди, теперь ты мой должник», — заявила она.
1: «Что-что?» «Это все, что я сумел выдавить из себя».
2: «Ведь ты уже обгонял бородианских клонов, верно?»
1: «Да». Бетс рывком сорвалась с места. Взвизгнули покрышки, и позади нас поднялась туча, круто заправленная дымом.
2: «Бросай хандрить. Возьми себя в руки и покажи им, что ты все тот же Бадди, понял? Я не собираюсь провести остаток жизни в бородианских лабораториях и в конце концов угодить на свалку».

Клон, изображавший Джимми Наброса, затянул гимн. Золотая мажоретка взмахнула жезлом. Мэри Джордж IV произнесла свою коронную фразу. «Леди, джентльмены и прочие существа, пожалуйста, заводите моторы!» Как только упал зеленый флажок, Бэбс сорвалась с места, пронеслась стрелой мимо трибун и гладко вошла в вираж. В считанные секунды 11-й номер, за рулем которого сидел клон Фойта, практически исчез из зеркал заднего вида. «Вот, значит, какая она, твоя Люси!» — удовлетворенно произнесла Бэбс, включая нейротрансмиттеры, и я почувствовал, как в душе возникают и исчезают десятки самых разных эмоций, ощущений, чувств. Я-то думала, она действительно горячая штучка, а оказывается... Можете поверить мне на слово. Нет ничего страшнее, чем растущие цифры на табло тахометра, особенно если ты пристегнут ремнями к обезумевшей от ревности любовнице, которая к тому же недавно узнала, что ты готов продать ее в рабство ради какого-то там гипердвигателя. Пусть даже с помощью этой машинки человечество сумеет сделать звездный путь реальностью. На первом круге Бэбс установила новый рекорд трассы. Второй круг она прошла еще быстрее. Третий — еще быстрее. Похоже, Бэбс разобиделась не на шутку. Я не пытался ее сдерживать. У меня были другие заботы, как бы не слететь с трассы. Лишь некоторое время спустя я позволил себе в качестве эксперимента слегка перетормозить перед первым виражом, чтобы потом на коротком отрезке прямой немного прибавить. Бэбс, кажется, не возражала, и я осмелел. На поворотах я выбирал оптимальную траекторию, а на прямых уводил Бэбс подальше от отбойников. В течение первых полутора десятка кругов мы работали.

цепи, отвечающие за стойкость и волю к победе. Но для меня беспокойство – это не какой-то абстрактный грызун, пусть и железный, а вещи вполне конкретные. Чужая машина, которая висит на колесе, клон за рулем, да еще букет обстоятельств и совпадений из собственного прошлого. Беспокойство – клон Фойта в кокпите Lockheed Reynarda, который прилип к зеркалу заднего вида, дожидаясь моего промаха. «Значит, подумал я, ты советуешь не беспокоиться. Да что ты вообще знаешь о беспокойстве?»

0: Некоторое время мы лидировали, потом немного сбавили темп, пока другие пилоты, вот наивные, пытались выиграть гонку еще до того, как была пройдена первая половина дистанции. Мелькнул желтый флаг, это со стены отскребали резерв Форда. Потом на выходе с питлейна столкнулись и загорелись три машины, что позволило представителям Бородиан в очередной раз пожаловаться на новые правила, введенные Галактической гоночной лигой. Если не считать этого, первые 190 кругов прошли без происшествий. Когда до финиша осталось 10 кругов, мы были на второй позиции. Лидировал, хотите верьте, хотите нет, какой-то на редкость прыткий бородианин. Люси и клон Фойта по-прежнему держались за нами, но на протяжении всей гонки им так и не удалось приблизиться. На каждом вираже Бэбс буквально корчилась в экстазе. Но меня сжигала нервная лихорадка, знакомая каждому, кто когда-либо мчался со скоростью звука, подвешенной в монококе в 3 дюймах от асфальта. В целом же мы шли, как говорится, словно по нарезке. Бородианин на первой позиции был обречен, и все об этом знали. Вот мы в очередной раз пересекли стартовую линию. Перед первым виражом бородианин сбросил скорость, я же не спешил жать на тормоза. Мы пошли на обгон по внешней траектории, почти не снижая скорости, и зрители на трибунах с воплями повскакивали с мест, чтобы посмотреть, как нас размажет по стене. Только тут я ударил по тормозам. Бэбс практически мгновенно произвела необходимые расчеты и на полном ходу вписалась в поворот, воспользовавшись избыточной подвижностью руля, которая возникла в системе после последнего пит-стопа. Я практически до упора вдавил педали протонные пушки и ускорители антиматерии. Если бы не противоперегрузочный костюм, я бы, наверное, потерял сознание. Только он, да еще настойчивое присутствие мыслей Бэбс у меня в мозгу, не дали мне вырубиться. Бэбс с воем вынеслась из виража и помчалась по короткому отрезку прямой перед поворотом номер 2. До победы оставалось меньше 10 кругов. Должно быть, по привычке я бросил взгляд в зеркало заднего вида и был несказанно удивлен, увидев там машину. Номер 11. Проклятие! Похоже, Бэбс и я оказались не единственными, кто не спешил рваться в лидеры, предпочитая выжидать. При мысли о том, что это могло означать, я облился холодным потом. «Бэбс, малышка, поднажми! Пора переходить на дожигание!» Я провел пальцем по специальной кнопке. В следующее мгновение Бэбс рванулась вперед так, что едва не выскочила из своей титановой кожи. Она была так же свежа и полна сил, как в начале заезда. Поразительно! Еще никогда я не встречал машины, подобной ей. И, наверное, уже никогда не встречу. 11-й номер в зеркале заднего вида сразу уменьшился. Но не пропал.
1: «Ты ведь не беспокоишься, правда, милый?»
0: Осведомилась Бэбс своим самым сексуальным, с легкой хрипотцой голосом, и я почувствовал, как вдоль позвоночника прокатилась волна возбуждения.
1: «Сегодня мы непобедимы, правда?»
0: К 199-му кругу у нас по-прежнему был солидный запас. Чтобы помешать нам выиграть, нужен кто-то покруче, чем клон Фойта и старая керосинка. Госпожа Фортуна, однако, умеет подбрасывать сюрпризы. Если бы я внимательно слушал радиосообщение, то сумел бы избежать того, что случилось несколько секунд спустя. Но судьбе было угодно, чтобы я не услышал, как диктор-информатор объявил, что еще один клон Марио тормозит из-за технических неполадок. Мы вошли в вираж номер 1 и сразу увидели окутанный дым.

двигательный отсек пострадавшей машины, ползущей точно посередине дорожки, со скоростью каких-нибудь 200 миль в час. Тормозить было поздно, да это все равно не кончилось бы ничем, кроме катастрофы. Поэтому я решил действовать рулем. Я надеялся обойти препятствие, пустив Бэб змейкой, и это мне почти удалось. Лишь в последний момент ее корму занесло к бетонному отбойнику. Я услышал, как Бэб застонала, когда правое заднее колесо чиркнуло по камню. У меня из глаз полетели искры. Ощущение было таким, словно на скорости 495 миль в час я коснулся бордюра локтем или коленом. Но в целом наш маневр удался. Мы обошли продолжавшего тормозить Марио и понеслись ко второму повороту. Где-то на половине пути я понял, что все это время не дышал. Красное размытое пятно пронеслось мимо нас, и я почувствовал, как сердце сбилось с ритма. Номер 11. Люси и клон Койта вырвался вперед и продолжал наращивать преимущество. Синхроциклотроны Бэбс взвыли на самой высокой ноте, но слишком много скорости было потеряно на вираже, когда мы едва не столкнулись с клоном Марио. После прямой перед поворотом номер 3 преимущество Койта составляло уже несколько корпусов. Люси была моей первой классной машиной. Но в эти оставшиеся до финиша секунды я осознал, что настоящей дамой сердца стала для меня именно Бэбс. Слезы выступили у меня на глазах, когда я понял, что могу ее потерять. О чем я только думал, когда соглашался на это дурацкое пари? Что я буду без нее делать? «Держись, любимый!» – прохрипела Бэбс. Я с трудом расслышал ее сквозь стон и вой перегруженных контуров и цепей. «Еще не все потеряно!» Мы не могли выиграть. Просто не могли, и все же я был бесконечно благодарен Бэбс за этот последний отчаянный порыв. Про себя я решил. Прежде чем ее увезут от меня и разберут на части в каком-нибудь грязном и темном бородианском ангаре, она узнает, что такое истинная любовь. И собрав в кулак всю свою волю, решимость и остатки мужества, я бросил Бэбс вперед. Ее коллектор взревел, всасывая парные частицы из квантованного покрытия на повороте номер 3. Бэбс пулей пронеслась по прямой и вошла в четвертый и последний вираж. Ускорение при этом выдерживалось такое, что у меня проявился эффект туннельного зрения. По бокам расплылось и потемнело, но все, что было впереди, я видел достаточно отчетливо. Расстояние между нами и Люси начинало сокращаться. Очевидно, клон Фойта заметил нас в зеркале и еще плотнее прижался к бровке, выигрывая миллиметры и миллионные доли секунды. На выходе из четвертого поворота мы отставали от лидера всего на полтора корпуса. Фойт гнал Люси как никогда. Мои нервные импульсы, просочившись сквозь титановые днища, достигли ускорителя частиц, и Бэбс взревела, как ракета. Расстояние продолжало сокращаться, но медленно, слишком медленно. Я отчетливо видел, что за немногие оставшиеся до финиша ярды нам не ликвидировать разрыв. Мы оба отдавали все силы, всю нервную энергию, но нам по-прежнему светило только второе место, а в данном случае это означало поражение. «Проклятье!» – завопил я. Голос Бэбс донесся, казалось, сразу со всех сторон. «Держись крепче, бадди!» С этими словами она вильнула в сторону и, выскочив из-за спины Фойта на свободную траекторию, словно уперлась в стену твердого неподатливого воздуха, который казался крепче камня. В следующий миг у меня внутри все перевернулось, как бывает, когда самолет проваливается в воздушную яму. В ушах раздался отчетливый щелчок, а свет перед глазами на мгновение померк. Когда зрение снова вернулось ко мне, я увидел, что финишная линия отдалилась, будто я смотрел в перевернутый бинокль. Потом мне на грудь свалилась бетонная плита. И еще несколько мгновений я видел дневной свет, как далекое-далекое пятнышко. Действительно ли я заметил клетчатый флаг в руках судьи, или это мне только почудилось? Номер 11 пересек финишную черту.
Я видел его достаточно ясно, вот только он почему-то двигался нам навстречу. Именно так и было. Я готов поклясться чем угодно. Что касается нас, то мы стояли у первого поворота, обратившись лицом назад. Каким образом мы оказались за линией финиша, я так и не понял. Что за чертовщина? Мы победили, любимый. Хрипловато сказала Бэбс. И рев ее двигателя упал до чуть слышного мерного рокота.

0: Как прошел остаток дня, я помню довольно смутно. События сменяли друг друга с поистине калейдоскопической быстротой. Вот мы с Бэбс совершаем круг почета, вот Спарки в восторге лупит меня по спине, пока я принимаю из рук главного судьи традиционную бутылку кумыса. Вот я поднимаю на вытянутых руках тяжеленный кубок, раздаю интервью, разговариваю по телефону с президентом. Только вечером в гараже, вдали от суеты, мы с Бэбс получили возможность поговорить по душам. «Я не понимаю, что произошло», — сказал я, подсоединившись к ее нейросети.
1: «Как что? Мы выиграли.
0: Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.
1: Гипердвигатель для межзвездных полетов, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, сделан по той же технологии, что и мой силовой агрегат. Разве для тебя это новость?»
2: «Совершеннейшая. А при чем тут гипердвигатель?»
1: «Сам подумай. Я-то догадалась задолго до старта».
0: Она впрыснула мне небольшую порцию серотонина, и я начал понимать.
3: «Неужели мы вызвали темпоральное смещение?» — воскликнул я, все еще не веря.
0: «Нет», — отрезала Бэбс. «Это я вызвала темпоральное смещение, а ты просто сидел в кокпите и старался удержать завтрак в желудке».
4: Я с трудом сглотнул. «Боюсь, судейской комиссии это не понравится».
0: «Может быть», — беспечно бросила Бэбс. «Но я уверена, что бородиане не станут вносить протест».
4: «Почему?»
0: «Ты, я вижу, был слишком занят, разыгрывая перед спонсорами покорителя асфальтовых трасс, и не слышал последние новости. Бородиане признались...»
4: «В чем?»
0: «В том, что им нечем платить по счетам».
4: «Как это?»
0: «Да нет у них никакого гипердвигателя».
4: «Все равно я не понимаю...»
0: «Они поставили на кон то, чем не обладали».
4: Понемногу до меня стало доходить.
2: «Но ведь это... это обман! Почему они так поступили?»
0: «Они были уверены в своем выигрыше».
4: Мне вдруг стало невыразимо стыдно. Зная, что Бэбс чувствует мое смущение, я и вовсе был готов провалиться сквозь землю. Проклятая нейроконтактная связь. Нет бы Спарки сделать ее односторонней.
0: «Прости меня, если можешь», — попросил я.
4: «Нет. В любом случае, я не должен был допустить, чтобы тебя сделали ставкой в этой гонке».
0: «Я тебя простил, любимый», — ласково сказала Бэбс, и я сразу почувствовал себя лучше. «Только не думай, пожалуйста, что легко отделался», — сразу же добавила она.
4: «Но как мне вернуть долг?» – пробормотал я, заранее зная, что бы ни придумала Бэбс, мне это не понравится.
1: «Я сама позвонила госпоже президенту и предложила сделку», – сказала Бэбс. «Я передам ей секрет гипердвигателя в обмен на неограниченный доступ к любым гоночным трассам Земли».
4: «Просто отлично!»
1: «Но это еще не все. Есть одно условие».
4: «Какое же?»
1: «Сделка вступает в силу только после того, как мы с тобой подпишем пожизненный брачный контракт».
4: Я ухмыльнулся. «Первый брак между машиной и человеком?»
1: «Ты все правильно понял, дорогой. Мне кажется, медовый месяц лучше всего провести в Монте-Карло, а затем съездить в Себри. Я слышала, там проводятся очень интересные гонки на выживание».
4: «Что ж, неплохо», — согласился я. Честно говоря, меня сильно беспокоило, буду ли я на высоте во время 24-часовых гонок по пересеченной местности, но этот вопрос я решил отложить на потом. Идея брачного союза между человеком и машиной пульсировала в каждом моем нерве, в том числе и в тех, о существовании которых я до этого момента даже не подозревал.
0: «И все же я не понимаю», — проговорил я. «Если ты с самого начала знала, что сможешь осуществить временной гиперпереход, зачем вообще было напрягаться?»
1: «О, Бадди», — прошептала Бэбс.
0: Ее голос прозвучал прерывисто, словно слова застревали в ее искусственных нейроэлектронных контурах.
1: «Ведь я участвую в гонках вовсе не ради победы, а ради тех кругов, которые мы с тобой пробегаем между стартом и финишем. Именно ради них стоит выигрывать

0: Я представляю своего коллегу, писателя-фантаста Антона Первушина, но сегодня он выступает перед вами не только как писатель. Магистр технических наук, популяризатор космонавтики, член Союза ученых Санкт-Петербурга, фантаст, журналист, член Федерации космонавтики Антон Первушин. И сейчас для начала, для погружения в фантастический космический мир, Антон расскажет вам небольшую лекцию о будущем космонавтики. И дальше рассказы специально ранжированы по времени. Сначала мы прочтем фантастический рассказ о прошлом космонавтике, потом о, ну, не совсем настоящем, скажем так, параллельном настоящем, и потом о будущем космической экспансии. И вот Антон сейчас как раз задаст вам настроение. Я передаю ему микрофон. Антон, welcome.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо за аплодисменты. Я рад вас сегодня всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. С наступающим праздником. И я хочу... У меня всего 20 минут. Я хочу рассказать не скучную лекцию в духе «Есть жизнь на Марсе?» «Нет жизни на Марсе?» «Науке это неизвестно?» А рассказать о неком соображениях, которые у меня складывались много лет. И я хочу вас с ними познакомить. Кратенько. Кратенько. Картинки, которые будут появляться, будут иллюстрациями к моему выступлению. Они будут воспроизводиться все время. Ну, вы примерно можете их ассоциировать с теми словами, которые я буду сегодня произносить. С теми фразами и теми утверждениями. Если у вас возникнут вопросы по итогам, то, конечно, я сегодня на них ответить не смогу. Поэтому пишите мне в Facebook. В Facebook я представлен, ВКонтакт, в живой журнал. Везде я, в общем-то, есть. Ну, кроме, наверное, Твиттера и там других странных систем, которых я не знаю просто. Вот. Итак.
2: Там вот были котята, если вы помните, и кошки. Это была Солнечная система, если кто не догадался. Когда я смотрю на Солнечную систему, я, конечно, вижу не только котов и кошек и котят, но и другие вещи, которые наводят на определенные мысли. Если, скажем, там еще век назад, там, в 19 веке и раньше, Солнечная система представлялась совершенно по-другому, то сегодня мы, благодаря космическим исследованиям с помощью автоматических станций, космических аппаратов, межпланетных аппаратов, мы, в принципе, уже более-менее ее изучили. И когда я вот смотрю, как она устроена, я человек неверующий, материалист, тем не менее, начинают возникать странные мысли о некоем замысле. Потому что Солнечная система идеально устроена для космической экспансии человечества. Вот они, да? Объясню. Если бы, скажем, Венера была обитаемым миром, как описывали ее фантасты прошлого, то мы бы двигались, соответственно, внутрь, ближе к Солнцу, и тратили бы ресурсы на то, чтобы, так сказать, ее освоить, там поселиться и так далее. Ну, как Рэй Брэдбери описывал, читали наверняка. Если бы Марс был обитаемой планетой со своей цивилизацией, как описывало множество авторов в разное время, мы бы, скорее всего, двинулись к Марсу, осваивали бы его и так далее. Если бы не было Луны, то наша экспансия в принципе была бы затруднена. У нас не было бы вот такого объекта, который вроде бы рядом, но в то же время, ну, мертвый такой мир, в котором, в общем, ну вот, да, котенок, который прыгает. Ну, то есть, в принципе, понятно, да, что ничего не остается, зная устройство нашей Солнечной системы, как двигаться вовне. И при этом Луна является мертвым миром, ну, идеальным полигоном для отработки техники для полета на Марс. Марс является идеальным полигоном для отработки движения дальше. Система Юпитера является идеальным полигоном со своими спутниками. Огромным количеством спутников является такой моделью иной звездной системы. Сатурн еще более такая расширенная модель и более далекая. То есть, понимаете, да, складывается впечатление, что Солнечная система сконструирована для того, чтобы обеспечить космическую экспансию вовне. То есть некоторое количество полигонов, которые специально так устроены, чтобы мы двигались дальше, отрабатывали разные этапы космической экспансии и вышли в конечном итоге к звездам. Но, как вы прекрасно знаете, звезды очень далеко. Скажем, Альфа Центавра находится дальше от нас 8 с лишним тысяч раз дальше, чем Плутон, то есть дальняя планета. При этом самый быстрый аппарат, вообще созданный человечеством, космический, разумеется, я говорю о космонавтике, он разогнался всего лишь до 16 метров в секунду. Это аппарат «Новые горизонты», может быть, вы о нем слышали, который был отправлен к Плутону. Он летел почти 10 лет. То есть самый быстрый аппарат, созданный человечеством, летел до Плутона 10 лет почти. А расстояние от Плутона и до ближайшей звезды Альфа Центавра, тройная там система, вы наверняка слышали, из двух звезд плюс еще Проксима, нужно в 8,5 тысяч раз дальше. То есть вы легко можете умножить и понять, сколько лет аппарат «Новые горизонты», самый быстрый аппарат, созданный человечеством на сегодня, летел бы к этой звезде. Вы наверняка тоже знаете, что существует большое количество разных проектов звездолетов. Идеи звездолетов появились еще в 19 веке, они были достаточно примитивные, опирались на слабые представления вообще о физике. То есть тогда не было теории Эйнштейна, которая ограничивает наше перемещение материальных тел определенной скоростью, скоростью света. И поэтому, конечно, были разные фантазии. Потом было установлено, что скорость света предельная для движения. И, соответственно, возник определенный барьер. То есть даже если мы создадим сверхпупер-пупер звездолет, очень скоростной, все равно у нас есть предел. Понятно, что поскольку скорость света предельна, то возникли сразу проекты, это я так преувеличиваю, где-то как раз после войны возникли проекты фотонных звездолетов, то есть звездолеты, которые могут теоретически разогнаться до скорости света, поскольку они на свет и опираются. Братья Стругацкие описывали эти фотонные звездолеты. Непобедимый Станислава Лема – это фотонный звездолет. У фантастов эта тема была очень популярна. Проблема ее в том, что идеальный фотонный звездолет, то есть который может разогнаться до скорости света, должен использовать аннигиляцию материи. Когда был открыт позитрон, антиэлектрон, то полагали, что вот антиматерия есть везде, и можно ее как-то так собрать из пространства, аккумулировать и создать необходимое количество антиматерии. Но оказалось, что это показалось. На самом деле антиматерии в нашей Вселенной очень мало. То есть ее даже, может быть, и нет. Есть только отдельные элементарные частицы, такие как позитрон. То есть ее придется делать искусственно. А искусственно ее делать потребуется колоссальная энергия. И лучше эту энергию использовать непосредственно для того, чтобы лететь к звездам. И, в общем, были и другие проекты. Был проект использования разгона звездолетов с помощью просто специального микроволнового излучения, с помощью каких-то специальных парусов, таких вот металлических, которые, в общем, масса вся была всяких идей, но они, к сожалению, все очень слабо продуманы, они для того, чтобы их реализовать, потребуются колоссальные ресурсы. И кажется, вот когда их изучаешь, возникает впечатление, что звезды всегда будут недоступны. Но, тем не менее, есть техническая возможность реально полететь к звездам. Здесь вот картинки, которые мелькают, они не случайные, это не просто взятые из интернета картинки. На этих картинах представлены два типа звездолетов, проекты которых, в общем-то, имеют очень серьезное техническое обоснование. Один называется «Орион», другой называется «Дедал». Вот здесь Дедал сейчас. Тот, который потом возникнет сразу после Солнечной системы, это проект Орион. Эти проекты появились, когда появилось атомное оружие. Автор первого, идею первого проекта, который называется Орион, придумал Станислав Улам, польский физик, который работал в проекте Манхэттен. Сразу после войны, в 1946 году, он предложил, задумался, как вот вообще, в принципе, можно атомные бомбы использовать в каких-то мирных целях. И вдруг понял, что, в принципе, сам взрыв – это такая вот энергия выделяющаяся, которая может двигать некие предметы, а не только уничтожать все у себя вокруг. И, соответственно, на этой идее возникла идея взрыволета. Мы бросаем за корму корабля атомную бомбу, одну за другой. Вот здесь показано, как взлетает взрыволет «Орион». И, соответственно, двигаемся. Понятно, да, что нужна некая защита. И вот за, собственно, корабль сверху, снизу находится такая называемая плита-толкатель. Вот здесь очень хорошо показано, как она работает. А между, собственно, самим звездолетом и плитой-толкателем находится амортизация. Зачем она нужна? Потому что если взрывать непосредственно без амортизации, то ускорение будет настолько высоким, что просто уничтожит не только даже любое живое существо, которое находится внутри этого корабля, но и уничтожит, собственно, даже оборудование. То есть ни одно оборудование не выдержит таких ускорений. Речь идет о десятках тысяч G. Поэтому, чтобы это ускорение компенсировать, стоит вот эта амортизация. Улан предложил саму идею. Для того, чтобы ее как-то проработать, понадобилась работа и других физиков. После войны в США была организована такая корпорация General Atomic, которая, собственно, и занималась проектами коммерческими, связанными с атомной энергией. Как можно сделать эту атомную энергию, как ее поставить на службу людям. И вот этот проект очень понравился, пришелся ко двору, и будет такой Тед Тейлор, известный достаточно физик, который как раз разрабатывал первые реакторы американские, участвовал в этом. И он как раз предложил, давайте сделаем это. Это, замечу, все еще было до полета Гагарина. Речь идет о 58-59 годе. И, в принципе, уже тогда появилась идея использовать атомную энергию для разгона кораблей. Причем, самое интересное, у них очень были такие, я бы сказал, шапкозакидательские планы. То есть они думали, что если НАСА откажется, тогда уже, в общем, создавалось агентство, управление по вот американское космическое агентство НАСА, и соответственно уже тогда они хоть предлагали альтернативный проект. То есть они видели, что НАСА идет по химическим ракетам, но химические ракеты громоздкие, неповоротливые, они не могут очень разогнаться до значительных скоростей, и предлагали свой проект как альтернативу. И у них были очень планы такие, что уже к 70-му году мы будем осваивать систему Юпитера. Кажется фантастикой, но тем не менее это все было обосновано. Проект Орион развивался, создавались модели, создавались различные варианты. В силу того, что действительно все-таки космонавтика пошла по пути именно химических ракет на первом этапе, и НАСА, разумеется, воспринимала конкурентов негативно, поддержки они не получили, а в 1963 году был подписан договор международный между США, Великобританией и Советским Союзом, запрещающий испытания атомные в трех средах – в космосе, атмосфере и воде. И все, и проект поэтому был закрыт. Тем не менее, этот корабль был частично рассекречен и поэтому стал предметным для обсуждения фантастов. Первый, кто собирался о нем написать, был Артур Кларк в «Космической Одиссее». Вы наверняка не знаете, что роман 2001 год «Космическая Одиссея» и фильм Стэнли Кубрика снятым, по нему изначально предполагали именно строить на концепции взрыволета. Но просто сочли, что поскольку все-таки атомные взрывы всегда связаны с войной, с представлениях людей, а Стэнли Кубрик в принципе был антимилитаристом, то убрали его все-таки взрыволет из этого фильма. Из книги, разумеется, тоже. Тем не менее, этот проект продолжал обсуждаться как интересный, как перспективный, потому что только с помощью этой системы можно было разогнать корабль до более-менее приличных скоростей, сопоставимых со скоростью света и поэтому называемых релятивистскими. Был такой Фримен Дайсон, может, слышали, известный тоже физик, участвующий в атомной программе, визионер, который предложил именно, если я сейчас рассказывал вам о принципиальной схеме космического корабля взрыволетного, звездолета. Фримен Дайсон предложил проект звездолета, который должен был лететь к Альфе Центавра 150 лет. Ну вот примерно до такой скорости мог разогнаться этот взрыволет на бомбах обычных урановых. Взять большой арсенал, собрать все бомбы, наделать еще бомб и вот отправить его в дальний полет. Как оправдывал Фримен Дайсон эту необходимость? Он считал, что должен быть запасной дом у человечества, причем как можно более отдаленный, потому что тогда опасались, что будет какая-нибудь глобальная катастрофа, которая поставит на человечестве крест. Опасались, что придет какая-нибудь фашистка. Недавно же война прошла. Какая-нибудь фашистская диктатура захватит планету. И тогда должна быть колония где-то очень далеко, там, где, куда эта диктатура не доберется. То есть вот такое было обоснование. Сегодня мы понимаем некоторую наивность этих идей, но тем не менее сама по себе эта техническая концепция оставалась актуальной. Вот мы, собственно, здесь видим взлетающий Рио. Но дело в том, что атомные урановые бомбы — это недостаточно эффективный для звездолета способ движения. Есть еще более лучший. И к этому через вот буквально в 73-м году к идее о том, что нужно разработать на более таких эффективных принципах взрыволет, пришло британское межпланетное общество, достаточно известная организация, которая поставила в 73-м году перед собой задачу разработать корабль оптимальный. Они сразу отказались от пилотируемой системы, то есть они не предполагали разрабатывать звездолет на сегодняшнем этапе пилотируемый, они предлагали разрабатывать зонд беспилотный, который отправится к одной из звезд для того, чтобы просто посмотреть, как там все устроено. В то время не было вот этих вот способов на определение планет, которые сегодня, вы наверняка знаете, существуют, и поэтому необходимо было вот как бы попробовать непосредственно туда заглянуть. И возник проект, это вот здесь, кстати, сейчас показан, поздняя версия Ориона, а дальше пойдет уже проект Дедал. Проект Дедал, разработанный британским межпланетным обществом, он как бы создавался именно как проект на... Нет, это еще не Дедал, это все еще Орион. Вот. Как создание зонда для исследования ближайших звезд беспилотного. И в том, чтобы результат создатели этого зонда получили еще при жизни, так сказать, при своей жизни. То есть начали еще студентами, а уже глубокими стариками узнали, чем закончилось. Это все еще Рен. Сейчас уже пойдет Дедал. Смысл в том, чтобы использовать не энергию распада, а энергию синтеза, которую, как вы прекрасно знаете, то есть термоядерная энергия, гораздо более мощная, чем собственная энергия распада. То есть использование термоядерных зарядов. Мы берем капсулу небольшую, в нее помещаем гелий-3 и дейтерий, взрываем ее в фокусе мощных лазеров, вырабатывается, собственно, происходит вспышка, магнитное поле служит амортизатором и одновременно толкателем, щитом-толкателем, то есть мы заменяем, вот здесь уже пошел Дедал, здесь атомные бомбы и щит-толкатель, мы заменяем магнитным полем, происходит как бы толчок, и звездолет начинает лететь. В принципе, с помощью такой системы можно разогнать, это было доказано британским межпланетным обществом, до 10% скорости света, а это уже реально, то есть уже ближние звезды становятся доступными. Естественно, они не предполагали отправлять людей, но уже само по себе отправка такого корабля была бы большим достижением. К сожалению, для этого очень нужно гелия-3. Но гелий-3, как вы знаете, на Земле, это изотоп гелия, он в очень малых количествах, чуть побольше его на Луне. Но самое большое количество гелия-3 находится в высших слоях атмосферы Юпитера и в его магнитосфере. То есть, в принципе, нужно отправить сначала этот корабль туда, там собрать этот гелий-3 и уже потом отправлять его к звездам. Это достаточно сложная технологическая миссия, но она вполне осуществима. То есть это мы можем сделать реально. Единственное, что опять же препятствует вот таким испытаниям, исследованиям, развитию этих технологий, это новый договор, который подписывали уже вот в наше время, в 90-е годы, который был подписан, о запрещении уже испытаний всеобъемлющих атомных испытаний где-либо вообще. Причем Россия это подписала. Сейчас я вам скажу очень... Я уже закончил с вот с описаниями звездолетов. Вот, кстати, здесь показано, как Дедал отправляется, приближается к звезде. Это уже как бы его вторая ступень, которая уже разогнана до скорости близкой, ну, релятивистской. Она приближается и, в общем, уже готова исследовать систему. Я хожу, да, спасибо, Сергей. Мне Сергей тут напоминает. Я хочу сейчас сказать очень серьезную вещь. Дело в том, что вы, наверное, следите за политической ситуацией и видите, как сегодня к нам мир относится. По-моему, сегодня как раз тот самый случай, тот момент, который на самом деле скоро закончится, так или иначе, когда мы имеем право на эти договоры, ну, сделать вид, что мы их больше не соблюдаем, временно приостановить их действия. Почему? Я имею в виду договоры, о которых я рассказывал, об атомных испытаниях и всеобъемлющих. Потому что сейчас именно тот момент, когда нужно создать технологию, которая будет прорывной, звездолетную технологию. Этот момент не будет очень долго длиться. Он на самом деле, это всего лишь несколько лет. Но если у нас получится с помощью вот такого политической ситуации совершить в этом прорыв, то наша страна реально сможет выйти в передовые, в лидеры, собственно, мира именно в технологии звездолетной. А почему нужно лететь к звездам? Ну, я вам уже об этом, я с этого начал. Потому что солнечная система устроена так, что невозможно не воспользоваться этим. Нам как бы кто-то как бы говорит: смотрите, я для вас организовал идеальное место, в котором движение, все этапы предусмотрены для вашего движения вовне, к звездам. И, конечно, хоть я уже и говорил, что я не мистик и не религиозный человек, но вот сама по себе Солнечная система заставляет нас задуматься, и не воспользоваться этим было бы странно, нелепо, смешно. С наступающим Днем космонавтики! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание. Я хочу еще, поскольку буду сейчас вот буквально читать мои рассказы, буквально пару фраз сказать по поводу этих рассказов. Первый рассказ, как сказал Влад, он действительно происходит до космических полетов на Земле, хотя и полностью посвящен космонавтике. Я не буду тоже спойлерить, просто хочу сказать, что все персонажи этого рассказа, это они исторические, они описаны так, как они были в реальности, в прошлом, кроме одного.
3: Но этого одного, прошу прощения,
2: я думаю,
3: Антон,
2: вы все узнаете.
3: Это Влад. Я хотел бы попросить не раскрывать тайну литературного героя. Да, спасибо большое.
2: Вот, и второй рассказ, он является частью большего цикла. Он является, хотя он вполне самостоятельный, но он как бы является элементом достаточно большого, как бы объемного проекта. И мне интересно, и там есть загадка, мне интересно, угадает ли кто-нибудь из присутствующих здесь в зале, догадается ли, о чем вообще этот рассказ. Спасибо. Ну, я вам желаю хорошего прослушивания. Надеюсь, Влад сегодня как бы покажет себя.

0: Стояло прекрасное летнее утро, словно самими богами предназначенное, чтобы радоваться жизни. И, пожалуй, этот человек с удовольствием порадовался бы своей жизни, поскольку был абсолютно и бесповоротно мертв. Мертвее быть трудно, разве что окончишь специальные актерские курсы. Протянул сержант Колон. Антмарпорская городская стража, ночная смена, сверяясь со своим блокнотом. Насколько можно судить, смерть наступила в результате А. Избиение по меньшей мере одним тупым предметом, Б. Удушение связкой сосисок и В. Покусание как минимум двумя животными с острыми зубами. Ну, Шнобби, какие будут предложения?
1: «Предлагаю немедленно арестовать подозреваемого, сержант!» — пролаял капрал Шнобс, щеголевато отдавая честь.
0: «Подозреваемого?» «И его!» — пояснил Шнобс, толкая труп сапогом.
1: «По-моему, это очень подозрительно, вот так вот валяться мертвым. К тому же он явно был под мухой. Налицо злостное нарушение общественного порядка в мертвом виде».
0: Колон задумчиво почесал затылок. «Конечно, предложение капрала Шнобса сняло бы целый ряд проблем, но...» «Вряд ли тут все так просто», — медленно проговорил он. «Капитан Ваймс наверняка велит нам разобраться, что к чему. В общем, давай так, Шнобби, бери его на плечо и тащи в штаб-квартиру».
2: «Там-то мы и съедим сосиски», — уточнил капрал Шнобс.
0: Не так уж это легко руководить ночной стражей Ангкор-Порка, величайшего из городов плоского мира. Плоского в самом что ни на есть буквальном смысле. Более того, этот мир путешествует через вселенную на спинах у слонов, которые в свою очередь стоят на панцире громадной черепахи. А спрашивается, почему бы и нет? Нечто таинственное произошло в запертой изнутри комнате. Тут явно замешан волшебник, мрачно размышлял капитан Ваймс. Жертва убийца, превратившись в зомби, обличает собственного убийцу. Собака вместо того, чтобы сидеть в своей конуре, бродит по улицам и болтает с прохожими.
2: Проклятье! Наверняка есть такие миры, и просто не может не быть, где всего этого нет.
0: Капитан Ваймс искренне верил в логику. Примерно так же человек, живущий посреди пустыни, верит в лед. Логика обязана быть. Не здесь, значит, где-то еще... А было бы так приятно хоть однажды распутать настоящее преступление. Он взглянул на посиневшее лицо трупа, внимательно осмотрел тело и задумчиво прищурился. С ума сойти, самые настоящие улики, причем столько. За долгие годы службы в ночной страже он еще ни разу не сталкивался с нормальными обычными уликами.
1: «Ограблением тут и не пахнет, сэр», — отрапортовал сержант Колон. «По той причине, что карманы его были битком набиты деньгами. Мы насчитали целых 11 долларов».
0: «По-моему, 11 долларами карманы особо не набьешь», — нахмурился капитан Ваймс.
1: «Согласен, сэр. Но все дело в том, что в его карманах не было ни единой крупной монеты, только пенни и полпенни. Я вообще удивляюсь, как с него штаны не падали. А еще, сэр, немножко поработав мозгами, я пришел к выводу, что потерпевший работал в сфере развлечений. В карманах у него были визитки «Час дрема», «Детский развлекатель».
0: «Насколько я понимаю, из живущих в округе никто ничего подозрительного не заметил», — уточнил капитан Ваймс.
1: «Задача найти свидетелей была возложена на констебля Моркоу, сэр», — откликнулся сержант Колон.
2: «Ты послал капрала Моркоу расследовать убийство? В одиночку?» — воскликнул Ваймс.
0: Сержант почесал затылок. «Ну да», — а он и не возражал. Лишь спросил, не знаю ли я какого-нибудь... очень старого и тяжело больного человека. У каждого убийства, совершенного на плоском мире, гарантированно имеется хотя бы один свидетель. Работа у него такая. Капрала Моркоу, самого молодого члена ночной стражи, многие считали простаком. И он действительно был прост. Невообразимо прост. Меч, кстати сказать, тоже очень простая штука. А еще капрал Моркоу обладал, наверное, самым прямолинейным мышлением за всю историю Вселенной. Сидя у кровати больного старика, который, впрочем, только обрадовался компании, капрал Моркоу терпеливо ждал. И, наконец...
1: «Сэр, «Мне точно известно, что вы что-то видели», — сказал он, вытаскивая из кармана свою записную книжечку. «Ведь вы там были».
3: «Не стану отпираться», — согласился Смерть. «Я действительно там был по долгу службы. Но, честно говоря, мне редко доводилось встречать столь необычные случаи».
1: «Понимаете ли, сэр», — продолжал капрал Морков, «согласно закону, вас можно обвинить в укрывательстве или же в пособничестве. Вы должны помочь нам восстановить справедливость».
3: «Справедливости нет. Есть только я».
1: «А еще есть закон», — парировал капрал Морков. «И в данный момент я его представляю».
3: «Ты хочешь, чтобы я кого-то заложил? Сдал?
1: Стуканул?»
3: «Нет. Часа дрему никто не убивал. Следовательно, помочь тебе я ничем не могу».
1: «Не знаю, сэр, не знаю», — покачал головой Морков. «По-моему, вы уже мне помогли».
3: «Проклятье!»
1: Наклонив голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, Морков перешагнул через порог и спустился по узкой лесенке. Смерть проводил его взглядом.
3: «Итак, на чем я остановился?»
4: «Извини, что вмешиваюсь», — ядовито проговорил лежащий в кровати морщинистый старик. «Но мне уже 107 лет, если ты вдруг не заметил. Мне что тут, до скончания веков валяться?»
3: «Да-да, конечно».
1: Смерть задумчиво провел оселком по лезвию косы. Впервые он помог стражникам в их расследовании. Но работа не ждет. Капрал Морков легким шагом мерил городские улицы. Все преступления расследуются по одной и той же схеме. Он даже читал специальную книжку, посвященную именно этому вопросу. Сначала ты собираешь улики, а потом все они должны сложиться в общую картину. Итак, что имеется? Во-первых, сосиски. Эти сосиски кто-то должен был купить. Во-вторых, куча мелочи. Только одна подгруппа человеческой расы расплачивается монетками по одному пенни. Капрал Морков заглянул в колбасную лавку. Отловил на улице компанию детишек, поболтал с ними немного и, наконец, вернулся в переулок, где было совершено преступление. Контуры трупа капрал Шнопс обвел мелом, а также раскрасил в разные цвета. Пририсовал трубку, тросточку и добавил на задний план пару деревьев и кустов. Получилось очень даже неплохо. Пока Шнопс трудился, прохожие накидали ему в шлем целых 7 пенсов. Присев на останки бочонка, Морков некоторое время пристально рассматривал кучу мусора, сваленного в дальнем углу переулка.
3: «Ну ладно,
1: можете выходить», — в конце концов произнес он. «Честно говоря, не знал, что в мире еще остались гномы». Мусор зашуршал, и оттуда появились самые настоящие гномы. Маленький горбун в красном колпаке и с кривым носом, женщина в тряпичном чипце и с крошечным ребенком на руках, миниатюрная копия стражника, собачка с ошейником из перьев и маленький-маленький крокодильчик. Устроившись поудобнее, капрал Морков приготовился слушать.
4: «Он вынудил нас», — сказал горбун.
1: Голос у него был на удивление звучный.
4: «Он всех бил, даже крокодила, только и знал, что колотить нас палками. А еще он отнимал все деньги, что собирал Тоби, это наш песик. Как-то раз он в очередной раз напился, и мы убежали, однако он поймал нас в этом переулке, набросился на Джуди и ребенка, но споткнулся, упал, и тогда мы...»
1: «А кто именно ударил его первым?» — перебил Морков.
4: «Мы все!»
1: «Ну, вряд ли у вас получилось бы забить его до смерти», — заметил Морков. «Силенок не хватило бы. Кроме того, у меня есть показания надежного свидетеля. Так что вы его не убивали». И поняв это, я снова осмотрел труп. Так вот, час дрема просто задохнулся. «Вам известно, что это такое?» Он вытащил из кармана маленький кожаный кружок.
4: «Это пищалка», — пояснил маленький стражник. «С ее помощью дрема пародировал голоса». «Он считал, что наши недостаточно смешные», — вставила женщина по имени Джуди.
1: «Эта пищалка застряла у него в горле», — сказал Морков. «В общем, вы свободны. Можете отправляться на все четыре стороны».
4: «Мы думали создать народный кооператив», — пожал плечами главный ном. Ну, что-то вроде уличного театра. Экспериментальные драмы и всякое такое прочее. Это всяко лучше, чем лупить друг друга палками по голове.
2: Вы смешили детей тем, что били друг друга палками, удивился Морков.
4: Дрема хвастался, что изобрел новый вид развлечений. Говорил, что очень скоро наши представления будут пользоваться огромным успехом.
2: Поднявшись, Морков швырнул пищалку в мусорную кучу. «Люди такого не потерпят», — сказал он. «Только не в этом».

это город-герой Москва. 94 FM. Пионер FM. Feeling good, yeah, that.

0: Здравствуйте все, вы слушаете Pioneer FM. А на Pioneer FM сейчас начинается модель для сборки.
1: Добрый вечер, модель для сборки. С вами и сегодня это Влад Коп и я, ваш покорный слуга Михаил Габович. Привет!
0: Для тех, кто в танке, для тех, кто только что присоединился к нам вот только сейчас и даже не знает, что это такое, модель для сборки, с чем ее едят. В общем, Михаил Габович будет играть музыку. As a DJ, как диджей. Я, Влад Коп, буду читать под это дело рассказ. Сегодня это рассказ Ивана Наумова «Мумбачья площадка», с которой мы хотели познакомить наших слушателей очень давно, но все как-то не получалось. Мистическая история, честное слово. Поэтому сегодня мы даже позвали автора сюда к нам в студию для того, чтобы это было еще одним, видимо, гарантом того, что рассказ все-таки дойдет до ваших ушей. И это происходит прямо сейчас. Буквально через несколько минут, сейчас мы, конечно, оставляем вас на некоторое время в объятиях замечательной музыки, принесенной сегодня Михаилом, для того, чтобы вы вошли в правильный настрой, напитались нужными вибрациями и были готовы к прослушиванию рассказа.

Иван Наумов. Мумбачья площадка. Александр, безопасности территории, не может удержаться и все-таки смотрит через открывшийся люк в зенит. Глупость. Если долбанут с орбиты, все равно ничего не увидишь. Да и меры приняты, ему ли не знать. Ближние и дальние обнаружения, три бота прикрытия, сетка из 50 спутников. Планета для пикничка накрыта и готова к употреблению. Отдыхающим никто не помешает. Александр облизывает пухлые фиолетовые губы, царственным жестом дает помощникам отмашку, и начинается разгрузка. Софья Игоревна, финансы и собственность, подставляет плечи и шею острым струям воды. Истома уходит. Остается смыть глупую улыбку, чтобы Ром не вообразил себе незнамо что. Хотя... Она чуть выглядывает из-за занавески и несколько секунд разглядывает через полуприкрытую дверь щиколотку, пятку, ступню, смешные растопыренные пальцы. Хотя имеет право. Улыбка опять гнет уголки губ, и приходится засунуть лицо под воду.

Эдуард Валерьянович, образ и перспективы, жадно разглядывает в иллюминатор водную гладь, светлые проплешины мелей, золотистые каемки пляжей. Бесценен каждый миг наблюдения. Уже слишком много видано, испробовано, изучено и разобрано по косточкам в поисках ускользающей красоты. Без постоянного ощущения присутствия, которое нельзя будет делать свое дело. Мозг жадно впитывает непривычные цветовые сочетания и узоры рельефа незнакомой планеты. Только с рельефом туго. Плоскость до горизонта, трехцветная размазня из травы, песка и воды. Марат Карлович, Маратище, сын-основатель, рассматривает в зеркале морщинки у глаз. Лучики разбегаются к вискам, как дельты великих рек. Никакой пластики, даже Э-2 согласился, что так будет лучше. Пора стареть, начинаются недетские игры. Нужно выглядеть на свои 45. Губы проговаривают вечернюю речь. За спиной сыто порыкивают псинки. Роман Андреевич, информация и связь, блаженно подтягивается, раскинувшись на кровати морской звездой. Ноги ватные, сердце колотится, но пульс постепенно приходит в норму. Хочется вздремнуть, но Софа может обидеться, так что не стоит. Она что-то мурлычет в ванной, сквозь шум воды мелодии не разобрать. Ром все-таки прикрывает глаза, и из ниоткуда сразу выползают столбцы цифр, схемы, цепочки слов кода. Странное ощущение свободного времени, когда работать не обязательно, а напротив, запрещено. И подозрительная тишина вокруг. Нет обычной дрожи обшивки. Уж не прозевали ли они посадку? Ром смеется.

0: Пахнет песком, травой и чем-то паленым. Бессмертные тетки из бухгалтерии центрального офиса гуськом спускаются по трапу, заранее начиная охать и ахать.
1: «Девочки, посмотрите, какой пляж! Чур, я первая потрогаю воду!»
2: «Люся, надо было сразу купальники надеть!»
0: И всему они рады, потому что отчеты закрыты, балансы сданы, и впереди, подумать только, полноценный месяц безделья и веселья, и ни копейки личных расходов. Жемчужина Карла, скромно именующаяся яхтой, а на самом деле тысячеместный лайнер, флагманский корабль трансресурса, передвижной лунопарк и боевая единица класса 7, начинает раскладываться, превращаясь в город-дом. Термообшивка уползает внутрь, освобождая место ярким секциям жилого сектора, ангарам и целевым блокам. Дюзы исчезают в основании быстро растущей башни. Праздничное настроение заставляет говорить чуть громче, чем нужно. Все одеты в легкомысленно яркое. Там и сям хлопает шампанское, пластиковые стаканчики ударяются с обязательным шутливым «дзынь». Члены экипажа в парадной форме следят, чтобы разбредшиеся пассажиры не вставали под стрелой, и взрывы смеха часто заглушают даже скрежет расползающихся конструкций.
1: «Ой, собачка! Ой, обезьянка!»
0: Одновременно вскрикивают две офисные дамы, и многие устремляются к ним, потому что на этой планете, в отличие от той, где прошлый раз проходила корпоративка, есть настоящая жизнь, а не только горы и снег. Хотя там тоже было весело, и надо посмотреть, что же это за жизнь, раз уж всем кололи прививку, и дайте-дайте, я ее поглажу, как она называется? Покрытое шерстью существо доверчиво тянет длинную шею к толстым, унизанным перстнями пальцам, дает погладить загривок, тыкается коротким носом в ладони и издает очаровательные, правда, девочки, курлыкающие звуки. «Да сколько их здесь?» Словно по-новому взглянув на окружающую корабль с трех сторон равнину, все вдруг видят, что зверей десятки, нет, сотни. Они лежат и сидят, и бродят вокруг, почти не реагируя на людей. И вот откуда этот противный запах. Несколько бедняжек попало под дюзы, вот глупышки.
2: «Софья Игоревна, Софья Игоревна!
1: Их как-нибудь зовут? Они млекопитающие? Они не кусаются?»
3: «Мумбаки», — лаконично отвечает железная Софа.
1: «Нет».
3: «Нет».
0: Трансформация корабля в город завершается пафосным поднятием флага на башне. И снова крики радости, и снова пенится, и возбужденный гомон, и легкомысленная суета прибытия. Чуть в стороне топчутся, сбившись в неуверенную стайку, смущенные шахтеры и сортировщики, электрики, механики, наравне со своими директорами, попавшие в сказку за ударный труд или выслугу лет. Сразу три мумбаки прыгают вслед за улыбающейся Верой, имитируя ее движение. И Ром смотрит на несостоявшуюся подругу по-другому, сравнивая и удивляясь себе. Вопреки логике и его собственным вкусам, безупречно беспечная и свежая, будто не было трех суток в дороге девочка-археолог, ровным счетом ничего не может противопоставить зрелой чувственности финансов и собственности. Вера еще иногда звонит, и как же сказать ей? Ведь оправдываться не в чем, а все равно кошки на душе. Стюарды с неимоверной скоростью расставляют столы прямо в густой траве. Стремительно сервируется банкет, и вот уже все полупьяные и умиротворенные. И вечереет, и основное блюдо сменилось десертами, и посмотрите, какие здесь звезды. И, Эдуард Валерьянович, мне как-то неудобно за ваш стол. Ну что вы, лапушка, здесь все на равных, и в креманках горит мороженое, и глупая мумбака, убери уже свою голову, ты помнешь мне платье. И, Роман Андреевич, да, Софья Игоревна, не передадите тирамису. И чуть соприкасаются пальцы. Над озером расцветает десятицветный салют, и какая же нам везуха подвалила с тобой, дружище, ведь на все шахты пояса только два приглашения. И тише-тише, Марат Карлович собирается говорить. И вдруг слышно только, как позевывают и гулькают толстолапые мумбаки, и ветер шевелит траву, и сын-основатель неспешно идет от своего столика к микрофону.
4: Друзья! Коллеги, соратники, у
0: усилители разносят проникновенный голос прочь, туда, в темноту, за пределы занятого людьми кусочка пространства. Звезды горят ярче, чем на земле, целыми гроздьями, и парусиновые тенты чуть хлопают складками, и немеет рука, сжимающая хрустальную ножку бокала. И кто бы мог подумать, что придется увидеть живьем этого великого человека?
4: По старой доброй традиции, придуманной еще моим отцом...
0: Да, Карла Алексеевича все помнят, особенно старики, поэтому утвердительно кивают ветераны службы охраны, контролеры качества, отставные пилоты.
4: Гибель отца была ударом для всех, но Марат еще оказался достойным преемником. Раз в два года мы собираемся, чтобы отвлечься от тягот и забот, чтобы восстановить силы и с новым напором продолжить наш не самый простой,
0: одобрительные смешки и несколько одиночных хлопков, труд.
4: Во благо Родины. Во имя роста и процветания трансресурса.
0: И те, кто здесь не впервые, знают, что сейчас им напомнят о достижениях разведчиков, о новых планетах и астероидах, застолбленных под российскую юрисдикцию, о достигнутых показателях в разбивку по редким металлам, радиоактивным изотопам, органике, о погибших в явных и тайных стычках с конкурентами. Но это недолго, не отчет же, а тост, и все с удовольствием участвуют в ритуале.
4: И поэтому я с особенным удовольствием... Маратище выверенным жестом скидывает руки. «Говорю вам!»
0: Все замирают.
4: «Этот мир ваш!» И снова салют, и настоящий хрустальный звон, и на счастье!» И едва заметная нотка сожаления. Часики-то уже тикают. Месяц пошел.

скутеры, водные лыжи, гоночные катера, парапланы, если вы любите экстрим. Футбол, волейбол, городки или кегли, если уже не те мышцы, животик растет, а спорта все-таки хочется. Мягкий теплый песок, бесконечные лагуны и такие... Ах, какие массажисты, маникюрши, диетологи, и уютные кресла в теньке под тентами, и преферанс, и бридж, и лото, и мотоциклы, и вездеходы. Только бестолковые мумбаки даже не пытаются отойти с дороги, и нет, мне нервов не хватает, уже двух сбил, хватит. Кондиционированная прохлада кают, то есть номеров и крахмальные скатерти... И вышколенные официанты, пытающиеся напичкать вас всеми напитками мира. И откуда они взяли живых устриц? А омаров? А лобстеров? А вчера нос к носу столкнулся, представляете, с самим Ромом. Это молодой, да, который американцам уронил протоколы 2 года назад. R0M, великий хакер, его так все и зовут по нику. Талантливый мальчишка, всего 26, и видишь, как поднялся? А в качалку заглянул этот негр. Ну, здоровенный, по безопасности. Зубы мел, глазами сверкает, красив, как бог или как черт. В общем, двухпудовую гирю играючи отжал 100 раз, можешь себе представить? А девчонки из аналитического чуть маратовым псам на обед не достались. А им-то не смешно было. Марсианская сторожевая, которая как теленок лохматый, ее Хендриксом зовут, та еще добрая. А вот Шаркбуль Шлиман просто убийца. Первые дни мумбак штук по 20 притаскивал. Как не надоело. Они ж глупые, не убегают даже. А железная Софа одна в этот раз, заметили? Ее муж у нас в прошлом году рудники инспектировал. Неплохой мужик, душевный. Только такая фифа всегда сама по себе будет. Говорят, кто 1 000 000 000 наличкой увидит один раз в жизни, тот уже человек пропащий. И не говори. Недели как не было.

0: Шесть кресел, одно твое. Чувство гордости, уверенности в себе, равновеликости распирает Рома, щекочет самолюбие, отвлекает от пейзажа и уводит в грезы. За спинками кресел, 10 километрами ниже, бесконечные заливы, отмели, луга складываются в загадочную фрактальную картинку, по которой впору проводить психологические тесты. В хаотичном рисунке можно рассмотреть что угодно. Еще недавно мог ли он представить себя рядом с Маратищем и большими ребятами? Одним из них. Кресло напротив пустует. Паша Ким, техникой разработки, пренебрег своим правом на отдых, как и 2 года назад, когда Ром оказался здесь впервые. Верхняя палуба директорского катера словно висит в воздухе, лишь беззвучно поворачивается под ним разноцветная планета. Суть в следующем. Марат Карлович не любит прелюдий. Через 2 месяца мы атакуем Кроссволд. Реакция разная. У Александера в глазах разгораются недобрые радостные огоньки. В последнем конфликте он потерял обоих замов. Софья чуть вытягивает губы, продумывает, какие кроссволдовские кусочки ей хотелось бы иметь в своей епархии. Эд Ва мечтательно оглядывается через плечо на плывущие вдали облака, уже начиная фантазировать, как поддержать миролюбивый имидж трансресурса. Ром ловит себя на том, что вовсю рисует цепочки известных информационных систем конкурентов, пытаясь угадать, где их придется рвать. «Мы совсем не умеем отдыхать, как взведенные ружья». «Будет наживка?» — логичный вопрос от безопасности. Баланс корпорации столь устойчив, что возможен только гамбит. Маратище довольно усмехается. «Моя смерть». Э-2 аж подпрыгивает. «Обеими руками за! Надолго?» «Недели на 2». В самый раз прикидывает Ром, чтобы Кроссволд и Вайпур Эксплорер потянулись на перегонки к повторно обезглавленной империи Великого Карла. Чтобы сменили планы патрулирования зон влияния, наворотили экспромтов, настроили шатких юридических схем, растормошили биржи. «И на время моего отсутствия кому-то из вас предстоит реально взять все в свои руки», — сообщает Маратищ, включая контрудар. Ром сдерживает секундную дрожь. В разные концы галактики тянутся ненасытные щупальца матушки Земли. Кому-то из вас, возможно, и ему придется одно из этих щупалец обрубить. И тут же вспоминает, как падали один за другим каналы связи, гасли мониторы святая святых логистического центра, а на локаторах вспыхивали недосягаемые цели кроссволдовских дестроеров. Мерзавцы даже не потрудились врубить камуфляж. Как рассыпалась смертоносным радужным облаком драгоценная баржа-редкоземелка, наглухо блокируя портал к Земле. Как хлынула по защищенным линиям нуль связи изящная взвешенная деза, нанося ущерб в 10 раз больше, чем от наскоков ударного флота. Тогда золотой мальчик РОМ по каналу СОС влез в координационную сеть кроссволдовцев, отключил им распознавание свой-чужой, и пока обезумевшие боевые корабли крошили друг друга, сообщил на их базу об успешном завершении операции. На единственном уцелевшем дестроере, взятом на абордаж, с ответным визитом отправился лично Александер. Ото всей той истории получил дивиденды только Вайпур. Остальные лишь зализывали раны. Ну и еще лично Ром. Роман Андреевич.
1: «Хочешь сказать, что еще не знаешь, кому доверишь процесс?» — спрашивает Э-2.
0: В салоне катера накапливается статичная, напряженная дружелюбность. Каждый считает себя лучшим из равных. Все ждут решения шефа. Из-за того, что стены прозрачны, кажется, что гроза нависла над целым миром.
2: «У каждого из вас есть плюсы и минусы для исполнения этой роли».
0: Маратище крайне обходителен, жди заморочек.
2: «Думаю провести тестирование, чтобы выбрать окончательно».
3: «Отпуск закончился?» — интересуется железная Софа.
0: Далеко впереди, на затуманенной поверхности планеты, проступают десятки гигантских квадратов, будто нарисованных зубной пастой на зеркале. У Эдуарда Валерьяновича брови ползут на лоб. Наконец-то и его удалось удивить.
3: «Ты увлекся граффити?» – спрашивает он. «Или это великая Маратова стена?»
1: «Закончился», – отвечает Маратище Софи. «И продолжается».

0: Колышутся от прикосновений ветра пышные белые плюмажи. Под полуденным солнцем сияет медь доспехов и сталь клинков. Мумбаки то и дело опускаются на передние лапы, тявкая и поскуливая. Но ни одна не выпускает эфеса, не бросает щит. Левый отряд одет в синее, правый в красное. Четырех лысых типов, что стоят среди мумбак по разные стороны огороженного белым надувным забором поля, Ром уже видел мельком в центральном офисе, когда Марат Карлович увлекся шаркбулями. Хендрикс и Шлиман на коротком поводке тянутся зубами к мумбакам, но те не реагируют. Почесываются, зевают, переминаются с лапы на лапу. «Шапито!» — констатирует Эдва.
1: «Я поняла, на что они похожи!» — шепчет Рому Софа. «Смотри!»
0: Ставит руку пальцами на столик, средний вытягивает как голову и перебирает остальными, изображая ходьбу. Ром смеется.
2: «Принимаются ставки!»
0: Марат Карлович весь в белом, величествен и красив. Ноздри чуть дрожат, он игрок.
2: «Синий!» —
0: хором говорят Софа и Александр. Дрессировщик дует в жестяную трубу, вымучивая долгий негармоничный рев, и мумбаки преображаются. С обеих сторон поля возникает строй. Щит к щиту, синие и красные отряды устремляются друг к другу. Толстозадые звери не выглядят потешно. Это вам не медведи на велосипедах и не мартышки в платьицах. Оружие подогнано под захват их четырехпалых лап. Странные формы шлема закрывают низкие широкие лбы и вытянутые загривки.
3: «А что такое «Д»?» — спрашивает Ром, разглядывая выпуклые буквы на нагрудных пластинах.
0: Один из лысых протяжно свистит, и красный строй ломается, превращается в клин. И первые мумбаки врубаются в синюю шеренгу.
2: «Бог ты мой!» —
0: говорит Эдва бледнее. Звон искрежет, и молчание зверей.
2: «Держи строй!» — рычит Александр, будто кто-то сможет его понять.
0: И свистки, и крики надсмотрщиков. Высоко, ясно блистают широкие клинки, и клинки, и клинки в красном. «Д» значит «Дарвин», — отвечает Марат, не отводя взгляда от мумбачьей возни. Падают тела, а с обеих сторон голов постой. Почему они совсем не кричат? Так же не бывает, чтобы, теряя лапу или чувствуя, как острое входит под ребра, не закричать. Софа так же хищно, как Маратище, щурится, всматриваясь, запоминая подробности. Это уже не отдых. Отдых кончился, когда они сели в катер. Если тебе это показывают, то так надо. И черт бы побрал этих синих, они совсем разбились на группы. Стоят и молча ждут, когда им посносят их безмозглые бошки, вместо того, чтобы перегруппироваться. Да они даже не моргают, принимая удар. «Куклы! Дурацкие шерстяные куклы!» Дребезжащий рожок оттягивает почти не уменьшившихся числом красных на исходную позицию, и перед белыми летними столиками пытаются ползти или сесть, или хотя бы пошевелиться синие, которые теперь почти без синего. Все вокруг бурые, фиолетовые, черные. И случайно уцелевшая мумбака с любопытством поднимает за ухо голову другой мумбаки. И как это мы не замечали, какие у них длинные уши с рысьими кисточками и что-то тупое во взгляде. А Марат еще любит шутки, любит играть с именами. А почему Шлимана так зовут, не знает даже Ким. А раз его здесь нет, то он не в числе претендентов. И другая мумбака пытается когтями забраться под собственные доспехи, откуда струей хлещет кровь, а потом словно передумывает. Ложится на бок и тянет шею, чтобы видеть странных, одетых в тряпки двуногих. У нее тоже были красивые тряпки и блестящий полукруг на груди, как полузакрытый глаз. И она закрывает глаза.
3: «Софья, хочешь лимонаду?» — спрашивает Марат уже деловым голосом. Так можно спросить о годовом отчете или о какой-нибудь реструктуризации.
0: «Нет, чуть позже». Она встает и идет в поле, обходя пятна и тела на траве, рассматривая поверженных зверей. «Ром, Ром, ты смотришь на нее и не можешь оторваться. Она красива, да, Ром?»
2: «Очень в стиле твоего папы», — говорит Марату Эдва. «Но мало эстетично».

Продолжение и окончание рассказа Ивана Наумова «Мумбачья площадка» через несколько минут на частоте Pioneer FM в программе «Модель для сборки».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах Pioneer FM. Сегодня Иван Наумов. «Мумбачья площадка». Продолжение и окончание. Старшего дрессировщика смешно зовут Мухтаром, будто и над ним подшутил остроумный Марат Карлович.
1: «Для стрельбы по целям», — шепеляво объясняет он, — «мы их приучиваем к трафаретам. Это не собаки, учатся быстро. За 3 дня начинают попадать в цель».
0: Его лицо явно было разодрано на части, а собрать назад получилось не очень. Мухтар выводит прачников, и веселые мумбаки, не обращая внимания на разбросанные тела, приседая то влево, то вправо, раскручивают ремни, выпускают тяжелые железные гирьки в трафареты в форме мумбаки со щитом и мечом. Некоторые даже попадают. Баланс воинов для ближнего и дальнего боя когда-то решал исход битв. Марат стоит, покачивается на носках, руки в карманах, самоуверенность. «И у каждого из вас будет вдвое больше солдат, чем в моих отрядах. А у меня уже есть фора в 2 недели. Через 20 дней ваши армии атакуют мою. Это и есть тест». «А сколько солдат будет у каждого?» – спрашивает Александр.
1: «Марат, а ты уверен, что все это нужно?»
0: Эдва – единственный, кто на правах крестного может говорить свободно.
2: «Эдуард Валерьянович».
0: Чуть дрогнули желваки, и снова Маратище абсолютно спокоен.
2: «Это не нужно. Это необходимо. Тому, кто встанет на мое место, придется самостоятельно принимать решения, связанные в том числе со смертью людей. Не каких-то мумбак, а людей с семьями, увлечениями, мечтами. И их тоже будет жалко. В трансресурсе 800 тысяч человек. И я отвечаю за каждого из них. Я доходчиво объясняю».
3: «Скольких мумбак мы должны натренировать за эти 20 дней?»
0: Александра всегда волнует прежде всего практические вопросы.
3: «В первые дни у каждого будет помощник», — кивает Марат на блистающих лысинами загонщиков. «Дальше сами. Звери повторяют все, что увидят, очень склонны к массовым играм. Не разбегаются, не понимают разницы между свободой и неволей, ничего не боятся, абсолютно не агрессивны».
4: «Видно, им было здесь без нас скучно?»
0: Железная Софа обезоруживающе улыбается.
4: «Застоялись».
3: «Сколько?» — снова начинает Александр.
0: «Зануда», — усмехается Маратище. «У меня будет 6000 солдат. У вас по 3 на каждого. Вопросы есть?»
5: «Да, это проще, чем могло показаться сначала. Мало того, это выполнимо, потому что Маратище не дает невыполнимых заданий».
0: 4 дня, и звери уже тянут на себя из громадной кучи белые с серебром одежды, пытаются засунуть головы в шлемы, часами маршируют, пристраиваясь одной группой к другой, размахивая мягкими блестящими палками, которые пока что заменяют мечи. Ром испытывает странное чувство. Он бог. Стоит показать зверям что-то на большом голографическом экране, как они начинают повторять то, что увидят. Мало того, они слушаются и почти не делают повторных ошибок.
3: Легко запоминают сигналы рожка.
0: Бесконечный забор, огораживающий квадратный километр территории, служит естественной преградой для мумбак. Они не пытаются убежать, и Ром испытывает странные чувства. Он черт. Пусть безмозглых, лишенных самых простых инстинктов, но все-таки живых тварей, он готовит к глупой, показушной смерти. Но Маратище ничего не делает просто так. И обычно он прав. Надувной дворец возвышается на 3 этажа над гигантским загоном. Ведь кто-то загнал сюда 1000 мумбак, с запасом приготовил и доспехов, и оружие, построил игрушечный дом со всеми мыслимыми удобствами. Когда же Марат замыслил операцию с Кроссволдом? И как лучше выстроить войско? В памяти только Фермопилы и Тразименское озеро, ну еще Канны.
3: «Роман Андреевич, есть предложение!»
0: Каждому из них выделен маленький прогулочный катер. Ведь ночью мумбаки спят, и толку от них никакого.
3: Эдва управляет катером, старомодно приподнимая локти и крепко держась за штурвал.
1: «Интересное местечко, горы!»
3: «Здесь нет гор», — возражает Ром.
1: «Я тоже так думал. Позвонили девчонки из археологического, клянутся, что там у них прям скальные породы, плато метров 30 в высоту и настоящий пещерный комплекс».
3: «Из археологии?» — подозрительно переспрашивает Ром.
1: «Да», — кивает Эдва. «Милые девчушки, хоть в чем-то польза от наших спонсорских программ».
3: «Разумеется, там Вера». Глаза горят, чуть заикается, старается на Рома не смотреть.
1: Эдва роет землю копытом, строит глазки веренной подруги, хотя он просто веселый старикан, без подтекстов и любит приключения. А тут настоящая пещера. Да, у них есть и фонари, и каски, не надо про Минотавра, но шнур мы все-таки на входе привяжем. Давайте, милочки, я вас подержу. Нет уж, Эдуард Валерьянович, лучше мы вас. И как дела, Эроу? Кажется, что тихо, а своды играют эхом. И надо уже сказать ей, что все, что ничего не будет, и не морочить ей голову.
3: Луч света выхватывает кудрявый локон и бархат щеки. И почему же я так остыл к ней? Вера, ты не изменилась. Значит, изменился я.

0: Смотрите,
1: говорит Верина подруга и ставит луч фонаря на максимальную ширину. В снопе света высокие косые стены, покрытые темными линиями. Все задирают головы. Четыре круга пляшут по смешным и страшным картинкам. Вот хвостатый зверь держит Мумбаку в зубах. Вот стая гонит огромного ежа. Вот перед Мумбакой с восемью лапами маленькие мумбачата нанизывают на веревку полевых мышей.
2: «Возраст?»
1: — выдавливает из себя Ром, осипнув в момент.
3: «Это не подделка?» — неуверенно спрашивает Эдва.
0: «300 тысяч», — говорит Вера. «Уже сделали радиологию. Здесь еще вот это».
1: Она ведет их дальше и дает каждому в руку по нескольку глиняных табличек. Кривые косые значки не повторяются ни на одной. И какая разница, как это называть, хоть буквами, хоть иероглифами? И Вера грустно улыбается.
0: «На память. Я же все понимаю».
1: Хотя на самом деле непонятно, кому и о чем она говорит.

0: «И что?» – спрашивает Марат Карлович, взирая с балкона своего надувного донжона на поле предстоящего сражения. Красные мумбаки бегут, замирают, перестраиваются. Феерический гибельный танец. Все четверо дрессировщиков теперь уже здесь. «Вы самые умные, самые гуманные, первомать вашу открыватели, да?» Маратище зол и не думает этого скрывать. Ром и Эдва сутулились перед ним, как провинившиеся школьники. «Здесь все проще, чем у нас, понимаете? От солнечных лучей поднимается трава. Мыши ее грызут, мумбаки ловят мышей. Все сыты и довольны. Это устойчивый мир. Позавидуйте мохнатым зверушкам, они победили. Если забрать каждую вторую мумбаку, через пару лет их все равно окажется столько же. Им нечего делить и нечего бояться».
1: «Марат Карлович...»
0: Эдва говорит тихо, но все же говорит.
1: «Там все признаки цивилизации. Наскальная живопись, творчество, письменность».
0: Ром кладет перед Маратищем глиняный прямоугольник.
2: «Не может быть!» — саркастически восклицает тот, не глядя. «Наверное, где-то ближе к полюсу нашли. Летали куда-нибудь?»
0: Эдва неуверенно кивает.
2: «А под ногами у себя копнуть не пробовали?»
0: — орет Маратищ.
2: «Этим добром здесь все усеяно, от горизонта до горизонта. А толку? Познакомьтесь с победившей цивилизацией мумбак. Вы знаете, что они андрогины? Высшие существа, да. Любые две или два, как хотите, друг другу могут передать свой генный материал. И оба родят через 2 месяца. У них нет семей, нет прайдов, нет брачного дележа самок. А еще нет наводнений, пожаров, землетрясений. Они просто не знают, от чего можно умереть, кроме старости. Завидуйте, земляне, грызите локти, загляните в рай одним глазком!»
0: Ром переминается с ноги на ногу, никак не может подобрать слова для мысли, что только оформляется у него в голове. Эдва вытирает пот со лба. Красная волна мумбак устремляется из-под стен дворца вперед.
1: «Очень не люблю, когда меня подозревают в некомпетентности», —
0: говорит Марат Карлович уже спокойнее и на мгновение превращается в нервного талантливого подростка, стремящегося выйти из тени своего великого отца.
1: «Открыли Америку, понимаете ли?»
0: И добавляет еще тише. «В конце концов, я никого не держу». Откуда-то издалека навстречу бегущим мумбакам прилетает шквал снарядов. Тяжелые гирьки не пробивают поднятых щитов, но несколько зазевавшихся зверей падают на землю с проломленными черепами и грудными клетками.
1: «Карл поступил бы так же», — задумчиво говорит Эдва. «Но я пас».
0: Маратище смотрит на крестного прозрачно, насквозь, думая о чем-то другом.
2: «Значит, у вас, — говорит он Рому, — задача усложняется».

Огни потушены, и надо идти низко, поменьше шуметь. Хотя и так, наверное, все знают. Здесь же каждый метр с орбиты виден. Раз знает Александр, то уж шеф-то точно. Значит, никто не против, шепчет она. И целует в дверях, и распахивает его рубашку. Здесь все шатается. Так даже забавно, правда? А почему ты говоришь шепотом? Иди сюда. Посмотри, какие красивые звезды. Я был у Александера. Зачем сейчас об этом, глупенький? И да, минус Э2, нас осталось трое, но про все будем думать утром. Какие сладкие губы, мы не можем. Смех, как звон бокалов, очень даже можем. Мы все можем, дотронься. Тебе нравится? Исчезают 12 лет разницы в возрасте. Растворяется внешний мир, лишь пульс, дыхание, яростная тяга. Нам нельзя их убивать, Софа! Что за дурак? Зачем сейчас об этом? Жадные руки, горячие к горячему, и мир плывет, потому что в этом нет справедливости. Испарина щекотно, тише. Еще! И звезды подглядывают в окно всеми своими драгоценностями, шахтами, открытыми месторождениями, тяжелой пылью облачных скоплений, самородками и дикими сплавами кометных хвостов, уходящими баржами, кормовыми сигналами патрульных крейсеров, делящих галактику между тремя великими охотниками. И ты так красиво в этом свете, железная Софа, и я знаю, что тебе льстит, когда ты слышишь свое прозвище, и ты сейчас совсем не слышишь меня.

0: Ром ищет палку, но на плоской, неизобретательной планете нет ничего, кроме травы и дерна. И костей, кстати. Мумбака тычется лбом под колено и приветливо скалит мелкозубую пасть. Ром достает из отвисшего кармана глиняную табличку, вертит ей перед носом у зверя и с размаху бросает в сторону показавшегося солнца. Мумбака высокими прыжками радостно уносится прочь, урлыканьем будя других спящих поблизости.
1: «Так нечестно», —
0: находятся, наконец, слова.
1: «Они не умеют защищаться».
0: Когда довольная Мумбака возвращается к белым воротам, двуногого там уже нет. Зверь выпускает из зубов глиняный квадратик, стоит, выжидая несколько секунд, и убегает прочь. Откуда-то подходит другая Мумбака и кладет рядом еще одну табличку. Решение зреет болезненно, медленно. Нет мужества взглянуть в глаза своему отражению. Для чего было все до? Стоило ли усилий то, что уже совершено, и где, в конце концов, кончаются твои иллюзии, а начинаешься настоящий ты? И какой ты там, под шелухой занятого положения, мегатонной ответственности, хранимых тайн и жестко просчитанного имиджа? Ром выглядывает из окна своего бутафорского дворца. Там, у ворот, гора табличек растет и скоро станет выше надувного забора, а мумбаки все идут и идут.

0: Александр безопасности территории вертит в длинных цепких пальцах ослепительно белый карандаш. Марат еще не дурак, и лобовая атака заранее обречена на неуспех. Нужен план. Неожиданный, острый, результативный. И пусть прачники пока еще не держат строй, а зал больше похож на пьяный салют, пусть будущие мечники то и дело сносят головы сами себе, время есть. Мумбаки учатся куда быстрее людей. И кому, как не ему, кадровому офицеру, выпускнику Академии Генштаба, как давно это было, а, черный перец, построить бестолковых тварей в боевые порядки и доказать шефу, кто в этой фирме решает вопросы.
1: Софья Игоревна,
0: финансы и собственность, брезгливо отталкивает ногой умирающую мумбаку с раскроенным черепом. Как богиня войны, давно и безвозвратно повзрослевшая детдомовская девочка возвышается над полчищами зверей, вооруженных пока только колотушками. Слабость — единственное, чего она не выносит. Ни в ком и ни в чем. Бесхребетный муж, хотя сам об этом и не догадывается, навсегда застрял в геологоразведке на дальних рубежах. Но как же ее подвел Ром со своими стенаниями и причитаниями, пацифистской философией и заглядыванием в глаза? Что он там хотел увидеть? Ее чуть не стошнило от этих правильных слезодавильных речей. Почти влюбиться в гения слюнтяя. Говорят, что побеждает сильнейший. Что же ты, Софа, несгибаемая и властная, снова чувствуешь себя проигравшей?

0: Эдуард Валерьянович, образ и перспективы, отбрасывает в сторону еще одну табличку и устало откидывается в шезлонге. Мумбаки, поняв, что игра закончилась, постепенно начинают разбредаться.
1: «Ни намека, ни искорки! А чего ты, Эдичка, хотел? Контактов третьего рода? Братания и меморандумов? Вот так. Артефакты есть, а разума нет. Был ли вопрос вопросов, только не пустит Маратище сюда никаких ученых. Очень уж мальчик не любит делиться игрушками». Эдва несколько минут сидит неподвижно, а потом, усмехнувшись, им это понравится, лезет в мешок и достает большой, упругий и красивый розовый мяч. Бродящие вокруг мумбаки замирают и смотрят на человека с любопытством.

Марат Карлович, хозяин и мозг трансресурса, сейчас по-настоящему отдыхает. Как любому сверхзанятому человеку, чтобы расслабиться, ему не нужно безделье. Лишь другое непривычное занятие. И он идет перед строем радостно курлыкающих момбак, треплет им загривки, поправляет сползшие доспехи, подтягивает ремни. 6000 голов. Это легион. Марат еще не чувствует себя Цезарем, но медные орлы на щитах и пышные гривы шлемов шевелят в душе какую-то струнку, и шипучее веселье распирает дыхание, как бывает всегда перед большой битвой. Пусть понарошку, но ближайшие битвы из всех грядущих.

Роман Андреевич, информация и связь, замирает в неудобной позе над блестящей белизной пластикой для трафаретов. В отражении безоблачное небо, чужое солнце и больше ничего. Он несколько раз примеривается и, наконец, всхлипнув, берет маркер. Из-под дрожащей руки на листе постепенно появляется контур человека —

Вы слушали рассказ Ивана Наумова «Мумбачья площадка». На волнах Pioneer FM модель для сборки. Услышимся через несколько минут.

0: В эфире Пионер FM. Вы слушаете «Модель для сборки». И, как мы в самом начале уже говорили, кроме рассказа, у нас сегодня еще один такой небольшой сюрприз. Собственно, в студии сейчас находится автор прослушанного вами рассказа «Мумбачи площадка» Иван Наумов. Прошу любить и жаловать. Иван, вам слово.
1: Добрый вечер. Рад всех слышать. Надеюсь, что рассказ в исполнении Влада оказал должное впечатление. Вот, так что, по крайней мере, я прослушал с большим удовольствием.
0: Ну, а, честно говоря, с рассказом-то я знаком уже давно. К сожалению, так получилось, что мы, собственно, собирались с этим рассказом познакомить наших слушателей тоже давно. Но такая мистическая история, почему-то это случилось только сейчас. В общем, честно говоря, ну, очень жалко, конечно, Мумбак. А вообще откуда, что надоумило написать именно такой рассказ?
1: Это отдельная история. В свое время у группы «Сплин» появилась такая песня, которая называется «Прочь из моей головы», где вся песня идет сплошным таким потоком сознания, почти единой фразой. Вот. И в какой-то момент появилась мысль о том, что, ну, точнее, даже не то, что появилась мысль, а появилось желание сделать такой же текст, написанный почти сплошь одной длинной вереницей образов, картинок, мыслей, отрывков, разговоров и так далее. Вот. Ну, а сами мумбаки, вот эту фигурку из четырех пальцев и оттопыренной головы, я не знаю, все, наверное, когда-нибудь там детям показывали. Наверное, так.
0: Ну, почему рассказ получился таким грустным? То есть, вообще возникает такой вопрос. А автор вообще верит в то, что человечество когда-нибудь поумнеет?
1: Ну, скажем так, если экстраполировать, то, наверное, никогда не поумнеет. Вот. Потому что достаточно почитать книги там вековой давности, двухвековой, двадцативековой. Одни и те же проблемы, одни и те же приблизительно устремления у людей. Ну, немножко в разных комбинациях, в разном антураже. Вот. Но по большому счету ничего не меняется.
0: Не так давно напоролся на такое исследование, серьезные исследования, автора не вспомню сейчас, к сожалению, о дураках. Там была такая фраза в комментариях по поводу этого текста, я увидел такую фразу: если рядом не наблюдаешь дураков, значит, дурак сам.
1: Да, здесь не один идиот, здесь их тысячи, как про человека, который выехал на полосу встречного движения, а ему жена позвонила.
0: Ну, а что же все-таки... Вот были в истории человечества эксперименты, когда людей хотели загнать буквально железной рукой к счастью, и другие эксперименты были, когда это делать пытались мягко. Почему не получается? Неужели разрушительное начало в человеке настолько сильно, что оно перевешивает в конце концов все?
1: Ну, а, собственно, разве здесь присутствует отсутствие счастья? У нас, в общем-то, в наблюдаемом мире люди довольны, работают, стараются в поте лица, вот отдыхают самозабвенно, ставят перед собой большие задачи, какие-то такие абстрактные уже, да, там миллион человек ощущает себя единым коллективом, охватывают галактику понемножку. Вот, вопросы, скажем так, отношения вот к этим же зверушкам. Вот это просто как один из срезов того, что мы, играя в свои игры, ну, немножечко можем забывать о каких-то базовых понятиях.
0: Ну, то есть, вот да, часто в истории человечества были примеры, когда тяга к благополучию, в общем, убивала гуманизм.
1: Да, причем насовсем. Тут интересно, есть такой момент, что, собственно, как бы вторая линия, которую мне хотелось в этом рассказе показать, о том, вот это вот общество Мумбак, точнее, не общество, а цивилизация Мумбак, которая не состоялась как цивилизация, в отсутствии внешнего раздражителя и при полной уравненности их в вплоть до биологической, не появляется стремление к конкуренции, не появляется противостояние, и, соответственно, нету роста. Любое развитие технологий идет в первую очередь от соперничества. И, собственно, что я и пытался в этом рассказе показать.
0: Но ведь получается парадокс. В погоне за благополучием и счастьем для человечества, то есть это продиктовано, наверное, все-таки гуманизмом, да? В конце концов, этот же самый гуманизм убивается.
1: Это такой абстрактный гуманизм, такой типа абстрактной демократии или что-нибудь вот в этом духе. То есть, что вот надо, чтобы было хорошо, а методы, способы и так далее могут быть совершенно бесчеловечными.
0: Я сейчас вспомнил сцену, точнее, последние несколько минут из мультика «Волли».

улицу. Я говорю, вот как для чего это? Он говорит, у меня за домом прям вот иглубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня за домом есть голубятник, короче, и ей всегда занимался мой сосед, потом он умер, потому что уже старый, вот, и... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю, и порой голуби так летают по солнцу. Да раньше, в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что ж дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

голубей запускать. У меня будет теперь своя голубятня. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это дико всех заебало, но вы только представьте.

0: Wystarczy.
1: Жил на свете ровный парень, звали Николай Рептайл.

ничего, что может быть дороже свободы. Ничего, вначале умираешь, а потом ничего.

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его Мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

Arnold.

пожалуйста. У вас нет мальчика-бананана?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Jagana, Yeda, Gülana, Yelana, Yelada, Mülküdür.

0: Je me barre.
1: Moi, je t'aime. Je t'adore.
2: FIP Pop sur FIP.fr.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

not enough. Greedy boy complaining. There was a angel.

are Mrs. X. Mrs. X.

Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл.

на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

Однажды один внезапно прозревший гражданин понял, что все есть майя и игра ума. Атман есть брахман, а сам он трансцендентная фрактальная копия Шивы, Будды и Кришны в одном лице. Освободившись от оков иллюзорного мира, зашел он в гости к мирянам. Увидев, что эти примитивные сансарины живут обусловленной жизнью, не осознавая иллюзорность сущего, решил он насрать им в сахарницу. А когда хозяйка, задыхаясь от увиденного, начала возмущаться, сказал: «Это лишь ваше восприятие мешает воспринимать гармонию происходящего. Вы рабы правила условности и напрасно поддаетесь влиянию разрушающих эмоций гнева. А я просветленный, осознаю свою пустотную природу, и по сути я ничто. И сахарница ничто, и то, что я наклал в сахарницу, тоже ничто. Существует только момент здесь и сейчас, и я уже не тот, кто насрал в сахарницу. И сахарница уже не та, что минуту назад. А вам, хозяевам, нужно просто отпустить сахарницу». Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог, сущее. И сам по себе акт насера в сахарнице

Твое восприятие от этого яда, принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его горячую.

Много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

Atmosphere.

Круглов, как там тебе? Зайди.

заебало, блядь! Пошли нахуй! Ты пошел нахуй! И ты нахуй!

0: Америка.
1: Что значит потом?
0: Простове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхают.

저 이거 뭐지?

0: Плищей на 24.
1: Ошибка.
0: Рублищей на 24.
1: Ошибка.
0: Рублищей на 24.
1: Ошибка.
0: Эй, дурберал да саби аге, би аге. Шо, ро... Я из... Раз не обессудьте по-братски.
1: Ошибка.
2: Свободен, брат.

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: три северные столицы. Спасибо всем, кто расправился на нашу волну. Друзья,
1: как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

Добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое Java-господ. Один до обеда, другой после подойдет. Кстати, чисто для скрининга быстрый ответ нужен.

как возможности линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глазами сестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

называем это космической медитацией. Голоса в моей голове советуют мне сдаться, но я знаю их, они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELP, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.